Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.
1: I had a dream.

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министр требует ответов о случаях смерти в местах заключения. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр юстиции Эдвардс Милтенс поручил управлению мест заключения до 10 июня представить подробный отчет о случае смерти несовершеннолетнего заключенного в больнице Олынской тюрьмы, а также об общей ситуации со случаями смерти и самоубийств в местах заключения. Как сообщили в Департаменте коммуникации Министерства юстиции, резолюция была издана после опубликованной в СМИ информации о происшествии в больнице Олынской тюрьмы и статистики смертных случаев в местах заключения. В прошлом году в местах заключения ушли из жизни 32 человека. Смилтенс подчеркивает, что необходимо обеспечить ясность в отношении произошедшего и убедиться, что из таких случаев делают выводы. Министр юстиции обращает внимание на то, что государство не должно отворачиваться от проблем, касающихся жизни и безопасности людей. Смилтенс потребовал предоставить информацию об обстоятельствах конкретного случая и действиях учреждения до и после инцидента, а также обобщить данные о случаях смерти, произошедших в местах заключения в 2025 году и за первые 5 месяцев 2026 года, включая самоубийство. Одновременно управление мест заключения должно представить отчет о реализованных мерах в области охраны психического здоровья несовершеннолетних заключенных, оценки и предотвращения риска самоубийства, а также о планируемых улучшениях в сфере безопасности и надзора. Министр юстиции отмечает, что особое внимание следует уделить охране психического здоровья несовершеннолетних заключенных, своевременному выявлению рисков и действиям по их предотвращению, чтобы в будущем не допустить подобных трагедий. Служба новостей латвийского телевидения сообщала, что незадолго до Рождества в больнице Олынской тюрьмы умер 17-летний юноша. В тюрьме он находился за употребление наркотических веществ и кражи. Родители были лишены родительских прав. После очередного правонарушения и отбывания наказания в тюрьме юноша попал в детское воспитательное учреждение Эзермала. Молодого человека неоднократно переводили в больницу Олынской тюрьмы из-за неконтролируемого поведения и причинения себе вреда. Руководитель структурного подразделения Рижского центра социального ухода Эзермала Агне Либаре рассказала, что он совершал уже несколько попыток нанесения себе вреда, о которых было известно управлению мест заключения. Управление мест заключения отказалось комментировать случай, ссылаясь на просьбу семьи о конфиденциальности и деликатный характер темы, и указало, что начатый уголовный процесс был прекращен в феврале за отсутствием состава преступления. Мать юноши это отрицает. Она хочет говорить публично и утверждает, что не получила ясных ответов о смерти сына. Это единственный случай за последние 5 лет, когда в заключении

Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. У нас понедельник, 8 июня, начало новой рабочей недели, и хороший повод напомнить себе, что история не делает выходных. В этот день в разные годы происходило многое. Рождались архитекторы, умирали пророки, взрывались вулканы, и выходили книги, которые потом оказывалось невозможно забыть.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.

0: 8 июня 1783 года исландский вулкан Лаки начал свое 8-месячное извержение. Это крупнейшее лавовое извержение в истории человечества. Лава залила огромные территории, но самым страшным оказался даже не огонь, а дым. Ядовитый туман накрыл всю Европу. А во Франции тем летом погибли урожай, скот, люди. По некоторым оценкам, извержение Лаки косвенно унесло жизни сотен тысяч человек и стало одной из причин голода, который в итоге подтолкнул Францию к французской революции 1789 года. Вот вам и, пожалуйста, один исландский вулкан, и через несколько лет падает Бастилия. 8 июня 1869 года американец Айвис МакГаффин запатентовал пылесос. Первую модель он назвал «Вихрь». Ручка сверху приводила в движение вентилятор через ремень. Продавали по $25. Поначалу все шло неплохо, пока склад не сгорел в Великом Чикагском пожаре. Идея, впрочем, выжила. Пылесос прошел долгий путь от механического вихря до умных роботов, которые сами ездят по квартире и застревают под диваном. 8 июня 1909 года с завода «Руссобалт» в Риге сошел первый серийный автомобиль Российской империи. Рижский завод, рижские руки, рижская история и первый серийный автомобиль – это, знаете ли, повод для гордости. «Руссобалт» производили до 1918 года. Машины эти участвовали в ралли, использовались в армии и даже успели объехать Европу. 8 июня 1949 вышел роман Джорджа Оруэлла «1984». Его всевидящий лидер по имени Старший Брат стал универсальным символом слежки и репрессивной бюрократии. Термины «двоемыслие», «мыслепреступление», «старший брат», «новояз» — это все Оруэлл. Слова из романа вошли в живой язык. И когда вы в очередной раз слышите про Министерство правды или про альтернативные факты, знайте, автор предупреждал об этом еще 77 лет назад. Кто родился в этот день в 1810-м? Роберт Шуман. Немецкий композитор-романтик, один из крупнейших в истории музыки. В 1867-м родился Фрэнк Ллойд Райт, американский архитектор, которого называют величайшим в истории США. За 70-летнюю карьеру он создал более 1000 проектов. Дом над водопадом Фоллингоутер, музей Гуггенхайма в Нью-Йорке с его знаменитой спиральной рампой, офисы Джонсон Вакс. Каждое здание узнается с первого взгляда и не похоже на другие. В 2019 году его постройки получили статус объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1916 родился Фрэнсис Крик, британский биолог и биохимик, который открыл структуру ДНК, двойную спираль. Ну а в 1933 родилась Джоан Риверс, американская комедианка с острым как скальпель языком. Начинала в 60-е в клубах Greenwich Village и, прорвавшись на телевидение, стала пионером женского стендапа, когда вообще женщин-комиков практически не существовало. А вот такой сегодня понедельник. Всем хорошего дня!
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем эфир на радио «Мелодия». Европейский туризм переживает трансформацию из-за экстремальной жары. В результате возникло явление под названием «ноктуризм». Путешественники намеренно меняют привычный график и выходят на прогулки только после захода солнца. Об этом новом тренде рассказывают наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Афинский Акрополь, один из самых популярных памятников в мире, теперь закрывает свои двери прямо в середине дня.
3: Угу, в самый пик жары.
2: Да, именно. И причина вообще предельно прагматична. Традиционный дневной туризм в Южной Европе становится просто физически опасным.
3: Абсолютно.
2: В сегодняшнем разборе мы берем свежие материалы BBC про зарождающийся феномен так называемого ночного туризма. Наша задача понять, почему отказ от классического расписания не только бережет здоровье, но и показывает города с совсем другой, куда более аутентичной стороны.
3: Масштаб климатических сдвигов, он реально меняет саму концепцию путешествий. Я смотрела данные. Франция и Португалия фиксируют исторические рекорды жары уже в мае.
2: Ого, прямо в мае?
3: Да, в мае. В Италии официально объявляют красный уровень опасности. В Севилье температура вообще доходит до удушающих 44 градусов.
2: 44 градуса, с ума сойти.
3: Вот. И, традиционный формат, когда мы осматриваем достопримечательности с 10 утра до 4 вечера, он просто теряет актуальность. Тепловой удар становится реальной угрозой.
2: Это как пытаться пробежать марафон в сауне, серьезно.
3: 100%.
2: Европейские города сейчас работают как такие гигантские тепловые батареи. Днем каменные площади и асфальт накапливают солнечную радиацию.
3: Угу.
2: И находиться там просто невыносимо. Жизнь может вернуться на улицы только когда начинается процесс разрядки после заката.
3: Да, и тут важно понимать, что туристы-то могут просто переждать пик жары в кондиционируемом отеле или вообще уехать.
2: Логично.
3: А настоящий удар принимают на себя сами города. Их архитектура веками строилась под совершенно другой климат. Севилья тут очень наглядный пример адаптации городской среды.
2: А что они делают?
3: Город инвестирует просто колоссальные средства в охлаждающую инфраструктуру. Они натягивают теневые навесы прямо над историческим центром.
2: О, как тенты такие.
3: Да, огромных тентов. Плюс планируют высадить 100 тысяч деревьев к 2039 году.
2: 100 тысяч деревьев? Ничего себе масштаб.
3: И еще они запускают проект «Картуха канат».
2: А это что такое? Звучит как что-то из фантастики.
3: Почти. Это не просто декоративные фонтаны. Система работает по принципу древних персидских киаризов.
2: То есть подземные каналы?
3: Ага. Вода испаряется в подземных резервуарах, а прохладный воздух выталкивается на поверхность. Такой естественный кондиционер под открытым небом.
2: Круто.
3: Это позволяет снизить температуру на улицах на целых 10 градусов.
2: Слушай, инвестиции в сотни тысяч деревьев и подземные каналы звучат грандиозно. Но разве это не попытка лечить симптомы вместо использования уже готового, бесплатного лекарства?
3: В каком смысле?
2: Южная Европа ведь веками спасалась сиестой.
3: Да.
2: Почему бы просто не узаконить сдвиг рабочего дня для всех, включая туристический сектор, вместо того, чтобы перекапывать улицы ради охлаждающих труб?
1: Продолжим рассказ об этом новом тренде туризма буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Большие города.
3: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
4: Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся к теме ноктуризма. Дело в том, что европейский туризм переживает трансформацию из-за экстремальной жары, и многие путешественники предпочитают знакомиться с достопримечательностями тех мест, куда они приезжают, после захода солнца. Все подробности рассказывают Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
6: Но разве это не попытка лечить симптомы вместо использования уже готового, ну, бесплатного лекарства?
7: В каком смысле?
6: Ну, Южная Европа ведь веками спасалась сиестой.
7: А, ну да.
6: Почему бы просто не узаконить сдвиг рабочего дня для всех, включая туристический сектор, вместо того, чтобы перекапывать улицы ради охлаждающих труб?
7: Ну, сиеста, она действительно всегда служила именно защитным климатическим механизмом. Это не просто культурная привычка.
6: Да, то есть такой стереотип.
7: Вот-вот. Инфраструктурные проекты нужны, чтобы город банально не превращался в раскаленную печь. Но социальная жизнь, она уже перестроилась. Местный ритм кардинально изменился.
6: Как это выглядит на практике?
7: Ну, смотри, семьи устраивают пикники у реки Гуадалквивир в 8 вечера. А дети играют в парках даже в полночь, когда температура наконец падает.
6: В полночь? Дети в парках? Ничего себе! И этот местный способ выживания сейчас стремительно превращается в новую индустрию для путешественников?
7: Точно.
6: Тот же Акрополь, который недоступен в полуденный зной, теперь работает до золотого часа.
7: Да. А в Риме Колизей и Римский форум запускают специальные ночные визиты. Оперы Моцарта звучат под открытым небом не раньше 9 вечера. Знаменитая итальянская пассиджата, ну, их неспешная вечерняя прогулка, раскрывается совершенно в новом свете.
6: То есть это климатическая защита, замаскированная под социальную традицию?
7: Абсолютно. Днем улицы пусты не из-за лени, а из-за законов термодинамики. Вечер становится единственным окном для безопасной активности и знакомства с городом.
6: И индустрия быстро подхватывает этот тренд. Появляются туры на электровелосипедах по ночному Риму, вечерние фотопрогулки без агрессивного солнца.
7: Угу. Очень популярная тема сейчас.
6: Но у меня тут возникает аналитический вопрос. Если весь бизнес массово перейдет на такой темный график, не получим ли мы овертуризм в темноте?
7: О, это реальная проблема.
6: Ночные улицы рискуют стать такими же забитыми, какими раньше были дневные площади.
7: Массовый сдвиг активности неизбежно потребует серьезного изменения логистики. От круглосуточной работы общественного транспорта до пересмотра графиков уборки улиц.
6: И законов о тишине, наверное.
7: Да. Представь толпы туристов под окнами в 2 часа ночи. Однако на данный момент синхронизация с ритмом местных жителей, вот этот принцип «сначала сиеста, потом фиеста», остается самым разумным способом пережить экстремальные температуры.
6: И почувствовать настоящий нетуристический пульс Европы. Выходит, вместо того, чтобы бороться с климатической стеной обжигающего воздуха, нужно просто перестроить свои биологические часы. Природа как бы делает нам жесткую перезагрузку.
7: Именно так.
6: И это наводит на интересные размышления о будущем. Если климат продолжит вытеснять социальную жизнь в темноту, как это вообще изменит архитектуру и дизайн городов будущего?
7: Очень хороший вопрос.
6: Возможно ли, что через пару десятилетий яркий дневной свет будет ассоциироваться у нас исключительно со временем для глубокого сна? Оставим эту мысль для самостоятельного исследования.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мира.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И сегодня у нас понедельник, 8 июня, день новых идей, неожиданных решений и удачных совпадений. Да-да, новый день, новая неделя и новая попытка убедить себя, что вставать по будильнику – это вполне естественно. Звезды, кстати, сегодня настроены дружелюбно. Предлагают не начинать неделю с максимальных оборотов. Говорят, что иногда лучший способ добиться результата – не спешить и внимательно смотреть по сторонам. День вообще обещает всем интересные разговоры, неожиданные идеи, несколько приятных сюрпризов. Ну а что конкретно каждому знаку зодиака, сейчас расскажу.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня не все пойдет по первоначальному плану. И это хорошая новость. Некоторые изменения окажутся полезнее, чем ваши собственные задумки. Тельцы. День может принести маленькую удачу там, где вы совсем ее не ждали. Причем, чем спокойнее вы будете относиться к происходящему, тем больше приятных моментов заметите. Близнецы. Понедельник обещает много общения. Но самое интересное произойдет не на официальной встрече, а в коротком разговоре между делом. Раки. Сегодня полезно немного изменить привычный ритм. Даже небольшое отступление от рутины поможет посмотреть на многие вещи свежим взглядом. Львы. Хороший день для уверенных, но спокойных действий. Не нужно никому ничего доказывать, результат сам скажет все за вас. Девы. Сегодня жизнь может показать, что некоторые вопросы прекрасно решаются без долгих размышлений. Иногда первое решение оказывается самым удачным. Весы. День располагает к приятным знакомствам, неожиданным контактам. Кто-то может оказаться гораздо интереснее, чем показалось вам сначала. Скорпионы. Сегодня стоит чуть меньше анализировать и чуть больше наблюдать. Некоторые ответы появятся сами, если не пытаться их ускорить. Стрельцы. Понедельник принесет желание строить планы на будущее. И правильно, сейчас хорошее время подумать о том, что хочется успеть этим летом. Козероги. День может подарить ощущение, что ситуация наконец начала двигаться в нужную сторону, даже если пока это заметно только вам. Водолеи. Сегодня удачными окажутся необычные решения. Если стандартный путь не вдохновляет, попробуйте посмотреть на задачу под новым углом. Рыбы. Хороший день для вдохновения и приятных эмоций, особенно если не перегружать себя чужими заботами и лишними новостями. Ну, в общем, такой у нас получился понедельник, не слишком серьезный, но вполне перспективный. Неделя только начинается, звезды явно намекают, самое интересное еще впереди.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейни». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
4: Мэдисон Авеню. Одна из самых известных улиц нью-йоркского района Манхэттен, Мэдисон Авеню, была названа в честь 4-го президента США Джеймса Мэдисона. В отличие от своих соседок, 5-я авеню и Парк-авеню, ранее известный как 4-я, Мэдисон никогда не имела численного обозначения, так как не являлась частью плана Манхэттена, составленного в начале 19 века. Этим и объясняется то, что некоторые здания, например, собор Святого Патрика, обращены к улице отнюдь не своим фасадом. название «Мэдисон Авеню» уже давно стало нарицательным обозначением американской рекламной индустрии, так как в 19 и 20 веках именно там располагались офисы основных рекламных агентств США. В честь Джеймса Мэдисона была названа не только авеню, но и площадь Мэдисон Сквер, в которую упирается эта улица. На площади расположен легендарный спортивный комплекс Madison Square Garden, построенный на месте одной из первых американских бейсбольных площадок и также носящий имя бывшего президента Америки. Ежегодно на этой легендарной арене происходит более 300 различных мероприятий, причем не только спортивного характера. Madison Square Garden уже много лет является одной из самых престижных концертных площадок в мире. Здесь выступали такие команды-исполнители, как, например, Beatles, Rolling Stones, Elton John и Led Zeppelin. Попадая на Madison Square, вы сразу обратите внимание на еще одно здание – 22-этажный дом «Утюг», названный так из-за его острого, менее 2 метров шириной носа. Сразу после постройки этого необычного дома появилась городская легенда, что его фасад создает специфические порывы ветра, задирающие юбки проходящим мимо девушкам. Чтобы проверить эту теорию, около утюга одно время собиралось огромное количество молодых людей, которых приходилось разгонять при помощи полиции.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В начале этого года в Латвии было больше всего 38 и 39-летних жителей. Далее об этом и других событиях более подробно. В начале этого года в Латвии проживало больше всего 38 и 39-летних жителей, свидетельствует информация Центрального статистического управления. В начале этого года в Латвии насчитывалось 1 миллион 845 тысяч 96 жителей, из них 988 тысяч 497 женщин и 856 тысяч 599 мужчин. Из всех жителей больше всего 29 тысяч 498 человек в начале этого года были в возрасте 38 лет, в том числе 15 207 мужчин и 14 291 женщина. В свою очередь, 29 348 жителей на начало этого года были в возрасте 39 лет. Из них 15 163 мужчины и 14 185 женщины. Еще 28 453 жителя были в возрасте 42 лет, в том числе 14 786 мужчин и 13 667 женщин. Кроме того, в начале этого года в стране насчитывалось 257 человек в возрасте 100 лет и старше, в том числе 226 женщин и 31 мужчина. В субботу в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью выборами в 15-й Сейм. Предвыборный период продлится до дня выборов 3 октября. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в соответствии со своей компетенцией будет следить за соблюдением ограничений и запретов во время предвыборной агитации, лимитами предвыборных расходов, использованием административных ресурсов, скрытой агитацией в интернете, общественных местах и печатных изданиях. В начале новой рабочей недели на погоду в Латвии будет оказывать влияние пересекающий восточную часть страны центр циклона, в результате чего юго-восточных регионов достигнет зоны интенсивных осадков. Сегодня в течение дня прояснения возможны лишь местами. На большей части территории страны пройдет дождь, в западных и центральных районах местами возможны сильные ливни и грозы. В то же время юго-востока страны уже с утра достигнет более обширная зона осадков, которая в течение дня будет смещаться на север и принесет сильный дождь, местами грозы с локальными ливнями. Хотя будет преобладать слабый ветер, под грозовыми облаками он может стать порывистым. Воздух почти по всей стране прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. Во вторник и среду прогнозируется переменная облачность. Во многих местах выглянет солнце. В ночь на вторник и в утренние часы дождь ожидается в основном на востоке страны, а в Видземе продолжатся сильные ливни и местами будут слышны раскаты грома. В среду дождь ожидается на большей части территории страны, хотя интенсивность осадков уже будет меньше. При слабом ветре во вторник в отдельных районах образуется туман, а в среду ветер сменит направление на южное от слабого до умеренного. Ночью температура воздуха составит плюс 10, плюс 15. В среду дневная температура воздуха во многих местах будет уже ниже, чем в начале недели. Во второй половине недели погоду продолжит определять несколько циклонов. Поэтому, хотя солнце будет чередоваться с облаками и продолжит дуть слабый ветер, погода будет богатой на осадки и влажной. Воздух как ночью, так и днем немного остынет. Днем его температура уже не превысит отметки плюс 20 градусов.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот знаете, я думаю, что все родители знают, если в доме внезапно наступила подозрительная тишина, это повод насторожиться.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Житель Лондона Энтони Каледжае убедился в этом на собственном опыте, пишет издание Daily Mail. Однажды он зашел в гостиную и обнаружил свою трехлетнюю дочь Амелию за очень увлекательным творческим занятием. Девочка старательно превращала пачку 100-долларовых купюр в материал для поделок. Когда отец понял, что именно лежит на полу вокруг ребенка, настроение его резко ухудшилось. Оказалось, что маленькая художница успела разрезать банкноты на общую сумму около 1800 долларов. По словам мужчины, сначала он просто потерял дар.

0: речи. Ну, а потом, конечно, испытал весь набор эмоций, которые обычно возникают у людей при виде денег, превращенных в конфетти. История стала еще забавнее после того, как выяснилось происхождение купюр. Оказалось, что эта семья хранит наличные доллары для традиционных нигерийских праздников и торжеств, где принято дарить деньги в очень, ну, я бы сказал, таком экстравагантном виде, буквально осыпать этими деньгами гостей во время танцев и поздравлений. Оказывается, в тот день Энтони собирался на одно из таких мероприятий, ну и достал пачку купюр, но дочь случайно добралась до этой ценной пачки гораздо раньше. К счастью, история, кстати, получила относительно счастливый финал. После первоначального шока отец решил выяснить, можно ли спасти деньги. По его словам, первым делом он обратился за советом к искусственному интеллекту. Затем изучил правила американского бюро гравировки и печати, которое занимается поврежденными банкнотами. Ну и оказалось, что во многих случаях сильно поврежденные доллары можно обменять на новые, если сохранилась достаточная часть купюры и ее можно идентифицировать. Короче говоря, теперь семья надеется вернуть хотя бы часть этих уничтоженных денег. Сам же Энтони признался, что сделал важный вывод. Наличные лучше хранить там, где до них не доберутся любознательные дети с ножницами. Ну, а вообще дети, конечно, обладают удивительной способностью находить самые ценные вещи в доме. Им редко интересны старые газеты, рекламные буклеты, ненужные бумаги. А вот зато документы, банковские карты, ключи от машины, пачки денег каким-то образом всегда оказываются в центре их внимания. Так что эта история стала напоминанием для всех родителей. Если ребенок внезапно решил заняться творчеством, лучше заранее уточнить, из каких именно материалов он собирается создавать свой шедевр. Потому что разница между цветной бумагой и $2000 иногда оказывается совсем небольшой. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем хорошего дня.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Утро, понедельник, 8 июня. Мы говорим о текущей дорожной ситуации в латвийской столице. В конце прошлой недели был анонсирован приезд в Ригу великого магистра Мальтийского ордена в сопровождении делегации. Его визит продлится с 7 утра понедельника до полудня среды. Ожидаются ограничения движения транспорта и пешеходов как по маршрутам следования кортежа, так и во время посещения объектов. Список, правда, не приводится, но можно догадаться, что основные ограничения будут введены в центре города. Именно здесь будут закрыты некоторые стоянки. Вряд ли из-за визита возникнут серьезные осложнения на дорогах. Тем не менее, водителям стоит иметь это в виду, в первую очередь тем, кто направляется в центр города. С погодой пока все хорошо, однако в течение дня возможны осадки и даже гроза. Впрочем, по прогнозу, если это и случится, то после обеда. Пока же на шкале заторов 4 балла, на дороге загружено на 42%, 16 существенных заторов, средняя скорость движения в черте города 24 км в час. Как обычно, в последнее время основные пробки собираются на въезде в город со стороны Баусского шоссе А7, на Карля Ульбаня-Гатве в направлении Островного моста, на улице Деглова, а также в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Будем внимательны и ничего не нарушаем. Меня зовут Владимир Тин. Следующий выпуск «Автомонитора» через полчаса. Пожелаю всем безопасного движения и удачного дня.
2: Доброе утро. Дорожная информация, Виктор. Кто двигается по Лубанчику в сторону Плявники или из Плявник в сторону Дрелини круга около кладбища, раздают фотографии. Будьте внимательны. Всем удачи.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī Well Done 400 gramu 3,89 € ar paldies karti sviests 82% 200 gramu 99 € ar paldies karti tualetes papīra Zeba Deluxe Pure White 3 slāņi iepakojumā 24 ruļļi 6,99 €. Maxima.
4: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис ЛВ. Реклама. На радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот сейчас будет новость для всех тех, кто хотя бы раз после какого-то неожиданного события говорил: «А ведь я чувствовал, что так и будет».
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Психологи объяснили, почему после расставания, провала проекта, неожиданного успеха или какого-то другого важного события человеку часто кажется, что он все предвидел заранее. Оказывается, наш мозг очень не любит хаос и неопределенность. Поэтому уже после того, как все произошло, он начинает аккуратно перестраивать воспоминания, подчеркивая детали, которые подтверждают итог, и словно убирая на второй план все, что ему противоречило. В результате возникает ощущение, что мы заранее знали, чем закончится история, хотя в реальности все было куда менее очевидно. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: После того, как событие произошло, человеку часто кажется, что он его предвидел. Доктор психологических наук Дмитрий Ягудин объяснил, что мозг пересобирает картину прошлого, выделяя детали, которые подтверждают финал, и незаметно стирая противоречащие. По словам эксперта, после расставания, провала проекта, неожиданного предательства или резкого поворота событий человек часто произносит: «Я ведь знал, что так будет». Причина кроется в том, что мозг стремится к порядку и не любит хаоса, достраивая причинно-следственные связи. Это создает иллюзию внутреннего контроля и ощущение, будто мы лучше управляли ситуацией, чем на самом деле. Когда все складывается удачно, эйфория от результата затмевает все сложности и препятствия, которые были на пути. Мы с легкостью забываем о сомнениях, неудачах и трудностях, ведь остается только позитивный итог. И тогда мы уверенно заявляем: «Я шел на пролом, и все получилось». Мозг как будто стирает все лишнее, оставляя лишь удобную версию прошлого, заявил Ягудин. Психолог объяснил, что не все ощущение «я знал заранее» является самообманом. Иногда человек улавливает слабые сигналы до того, как может их логически объяснить. Интуиция работает на основе лимбической системы, быстро обрабатывая интонации, мимику, телесное напряжение и ритм поведения, позволяя замечать, что что-то не сходится. Есть и более тонкий уровень восприятия – нейроинтуиция. Это способность нервной системы заранее улавливать микросигналы среды и собственного состояния. Речь не идет о каком-то сверхъестественном даре. Это просто повышенная чувствительность к изменениям в атмосфере, поведении людей, собственных ощущениях, добавил Ягудин.
1: Вообще, человеческая память – штука гораздо менее объективная, чем нам хотелось бы думать. Мы часто представляем ее как архив с аккуратно разложенными фактами. А на деле это скорее редактор, который постоянно что-то уточняет, сокращает и немного переписывает прошлое. Хотя, если честно, наш внутренний сценарист работает весьма талантливо. После любого события он быстро объясняет, почему все было совершенно очевидно с самого начала. Может быть, именно поэтому жизнь и остается интересной. Если бы мы действительно знали все заранее, смотреть этот фильм было бы гораздо скучнее. Вы слушаете радио «Мелодия». Всем хорошего дня!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.

0: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
1: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот сейчас будет новость, которая наверняка немного оправдает всех, кто обещал себе съесть салат, а в итоге выбрал пирожное.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Оказывается, любовь к сладкому и калорийному – это не просто слабость характера. По словам специалистов, наш мозг до сих пор работает по правилам, которые сформировались тысячи лет назад, когда главной задачей было не правильное питание, а выживание. В те времена сахар и жир означали быстрый источник энергии, ну а значит, больше шансов пережить тяжелый период. И хотя сегодня холодильники выглядят совсем иначе, древние настройки организма никуда не исчезли. Поэтому мозг часто выбирает не то, что полезнее, а то, что кажется ему наиболее энергетически выгодным. Все подробности у Виталия Дубского.
3: Тяга к вредной и калорийной еде во многом объясняется работой мозга, который до сих пор ориентируется на древние механизмы выживания. Врач-психотерапевт Елена Кунаковская рассказала, что организм запрограммирован искать прежде всего энергию, а не пользу продуктов. Почему организм, основной инстинкт которого – самосохранение и жизнь, не заточен на то, чтобы помогать улучшать ее качество? То есть он не любит здоровую еду, а предпочитает всякую вредную и калорийную. «Мозг ищет не здоровье, а энергию», – пояснила Кунаковская. По словам специалиста, жир и сахар для мозга воспринимаются как супертопливо, которое в древности помогало выживать. А горькие вкусы овощей могли сигнализировать о потенциальной опасности или ядовитых веществах, поэтому организм до сих пор реагирует на них настороженно. Эксперт добавила, что даже сейчас мозг предпочитает высококалорийную пищу, потому что она ассоциируется с безопасностью и запасом энергии. Из-за этого более пресные продукты часто воспринимаются как голодные времена.
2: Вообще получается довольно забавная ситуация. Человек живет в 21 веке, пользуется смартфоном, может заказать еду одним нажатием кнопки, а вот решение о выборе десерта иногда принимает программа, установленная природой еще в каменном веке. Причем мозг в этой истории нельзя назвать злодеем. Он честно выполняет свою работу. Его задача – обеспечить организм энергией, повысить шансы на выживание. Просто условия вокруг изменились гораздо быстрее, чем наши биологические привычки. Когда-то сладкое было редкостью. Сегодня его можно найти буквально на каждом шагу. И древний механизм, который помогал нашим предкам переживать голод, теперь регулярно сталкивается с витринами кондитерских и рекламой фастфуда. Интересно, что многие полезные продукты действительно обладают вкусом, который дети и даже взрослые начинают ценить не сразу. Организму требуется время, чтобы привыкнуть к овощам, зелени и другим менее калорийным вариантам. Так что в следующий раз, когда рука потянется за чем-нибудь сладким, не ругайте себя слишком строго. Возможно, это просто древний внутренний охотник-собиратель решил, что впереди долгая зима. Даже если за окном июнь и полный холодильник продуктов.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И сегодня у нас понедельник, 8 июня, день новых идей, неожиданных решений и удачных совпадений. Да-да, новый день, новая неделя и новая попытка убедить себя, что вставать по будильнику – это вполне естественно. Звезды, кстати, сегодня настроены дружелюбно. Предлагают не начинать неделю с максимальных оборотов. Говорят, что иногда лучший способ добиться результата – не спешить и внимательно смотреть по сторонам. День вообще обещает всем интересные разговоры, неожиданные идеи, несколько приятных сюрпризов. Ну а что конкретно каждому знаку зодиака, сейчас расскажу.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня не все пойдет по первоначальному плану. И это хорошая новость. Некоторые изменения окажутся полезнее, чем ваши собственные задумки. Тельцы. День может принести маленькую удачу там, где вы совсем ее не ждали. Причем, чем спокойнее вы будете относиться к происходящему, тем больше приятных моментов заметите. Близнецы. Понедельник обещает много общения. Но самое интересное произойдет не на официальной встрече, а в коротком разговоре между делом. Раки. Сегодня полезно немного изменить привычный ритм. Даже небольшое отступление от рутины поможет посмотреть на многие вещи свежим взглядом. Львы. Хороший день для уверенных, но спокойных действий. Не нужно никому ничего доказывать, результат сам скажет все за вас. Девы. Сегодня жизнь может показать, что некоторые вопросы прекрасно решаются без долгих размышлений. Иногда первое решение оказывается самым удачным. Весы. День располагает к приятным знакомствам, неожиданным контактам. Кто-то может оказаться гораздо интереснее, чем показалось вам сначала. Скорпионы. Сегодня стоит чуть меньше анализировать и чуть больше наблюдать. Некоторые ответы появятся сами, если не пытаться их ускорить. Стрельцы. Понедельник принесет желание строить планы на будущее. И правильно, сейчас хорошее время подумать о том, что хочется успеть этим летом. Козероги. День может подарить ощущение, что ситуация наконец начала двигаться в нужную сторону, даже если пока это заметно только вам. Водолеи. Сегодня удачными окажутся необычные решения. Если стандартный путь не вдохновляет, попробуйте посмотреть на задачу под новым углом. Рыбы. Хороший день для вдохновения и приятных эмоций, особенно если не перегружать себя чужими заботами и лишними новостями. Ну, в общем, такой у нас получился понедельник, не слишком серьезный, но вполне перспективный. Неделя только начинается, звезды явно намекают, самое интересное еще впереди.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Продолжается утренний час пик в понедельник, 8 июня. Сегодня противоречивый день. С утра хорошая погода. После обеда до латвийской столицы доберется циклон. Ожидаются осадки и даже гроза, по прогнозу, около 17 часов. Но будем готовы. А сейчас обращаем внимание, что на улице Лубанас, на привычном месте возле кладбища, проходит фотосессия. Так что не нарушаем и не превышаем. Еще с утра понедельника и до полудня среды в Риге с официальным визитом великий магистр Мальтийского ордена в сопровождении делегации. Возможны ограничения движения как транспорта, так и пешеходов. Некоторые городские стоянки, преимущественно в центре, будут закрыты. Мы продолжаем движение только вперед, но насколько позволяет дорожная обстановка. Трафик по утрам летний, 5 баллов на мониторе, несмотря на значительное количество мест, где ведутся дорожные работы. Выделяются пробки на Карля Ульманя Гатве в направлении Островного моста, на участке Лелрбе с Каланцема в сторону центра, на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7. Это все в Пардаугаве. В других частях города затруднено движение на Деглова, на улице Круспилс и классика на Густава Земгала-Гатве со стороны Восточной магистрали. Это, конечно, не все, но самые значительные места затруднений в городе на данный момент. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будем внимательны и всем удачного дня!
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Товары в магазинах «Фикс Прайс» почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода «Кеково Савоц» 1,5 литра, всего за 45 центов. Маринованная свекла «Кок» 500 грамм, всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины «Свелта» 32 штуки, всего за 3,99. «Фикс Прайс» – на все низкая цена.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. -30% на серебряные украшения. -25% на все золотые украшения. И -25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
6: Равиоли. Известное во всем мире итальянское национальное блюдо равиоли представляет собой макаронные изделия в форме конвертика из теста с различной начинкой. У равиоли есть аналог и в русской кухне. Это знакомые всем и каждому пельмени. Только итальянские конверты по размеру обычно значительно больше русских. Кроме того, равиоли могут подаваться и в качестве десерта со сладкой начинкой. В Европе это блюдо появилось в эпоху Средневековья. Существует версия, что прообраз равиоли привезли туда в XIV веке из Китая. Тем не менее, многие историки утверждают, что равиоли упоминались в итальянской литературе уже в XIII веке, еще до возвращения Марко Поло из Китая. Так что в кулинарии до сих пор ведутся споры, можно ли считать Китай родиной всех подобных блюд, или же все они в свое время были изобретены разными народами. В наши дни в Италии равиоли невероятно популярны. Неудивительно, что существует множество различных видов этого блюда. Причем равиоли с мясом не самый распространенный вариант. Очень востребованы вегетарианские равиоли с овощами или картофельным пюре, а также конвертики с сыром или тофу. Чаще всего это блюдо подается с томатным соусом. Но и здесь повара любят экспериментировать и иногда подают равиоли с песто или сливочным соусом. А если начинка в конверте сладкая, то с жидким шоколадом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. С ростом числа иммигрантов из Азии и Африки в Латвии пропорционально повышается угроза радикализации мусульман. Далее об этом и других событиях более подробно. В последние годы с ростом в Латвии числа иммигрантов из стран Азии и Африки пропорционально повышается угроза радикализации мусульман, признал в беседе с журналистами начальник службы государственной безопасности Нормунд Межвиец. Он заявил, что в соответствии с международными тенденциями террористических угроз Латвии нужно быть готовой к самым разным вызовам, поэтому национальная антитеррористическая система создается на протяжении многих лет. Уровень угрозы в стране может резко возрасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, подчеркнул начальник службы госбезопасности. Он напомнил, что проявления терроризма в своем техническом исполнении аналогичны диверсионным и саботажным действиям. В последние годы Латвия также сталкивается с повышенными рисками диверсии и саботажа, и источником этих угроз является Россия. При этом Межвиец подчеркнул, что организация учений на минувшей неделе не была связана с повышенным уровнем террористической угрозы Латвии. Чтобы развивать эффективную антитеррористическую систему, необходимо постоянно тренироваться и готовиться к возможной эскалации угроз, пояснил начальник СГБ. Он обратил внимание на то, что риски террористической угрозы присутствуют и в латвийском пространстве безопасности. В последние годы в Латвии растет число иммигрантов из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам, и в результате в Латвии пропорционально увеличивается угроза радикализации мусульман. Одновременно нельзя исключить присутствие в пространстве безопасности экстремистских идеологий иного характера и их представителей. Как свидетельствуют тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угрозы левого и правого терроризма, подчеркнул глава СГБ. В 2023 и 2024 годах служба госбезопасности начала 4 уголовных процесса в связи с терроризмом, а именно по факту обучения людей проведению терактов и распространению пропаганды в интернете. Один из задержанных был несовершеннолетним, что подтверждает риски, которые могут создавать и малолетние. Еще в одном случае у человека были проблемы с психическим здоровьем, что свидетельствует и о таком факторе риска. Говоря о вербовке России латвийских подданных для диверсионной деятельности, Межвиец указал, что фактически никто из задержанных до сих пор не признался в осознанной деятельности по заданию российских спецслужб. Однако, по его словам, это сомнительно, особенно со стороны людей с криминальным прошлым. Идеологическая мотивация и пророссийские настроения присутствуют в характеристиках и профилях этих лиц, но СГБ не может сделать вывод, что они особенно выражены, пояснил начальник службы государственной безопасности. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый, температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. У нас понедельник, 8 июня, начало новой рабочей недели, и хороший повод напомнить себе, что история не делает выходных. В этот день в разные годы происходило многое. Рождались архитекторы, умирали пророки, взрывались вулканы, и выходили книги, которые потом оказывалось невозможно забыть.
0: «Утро» на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 8 июня 1783 года исландский вулкан Лаки начал свое 8-месячное извержение. Это крупнейшее лавовое извержение в истории человечества. Лава залила огромные территории, но самым страшным оказался даже не огонь, а дым. Ядовитый туман накрыл всю Европу. А во Франции тем летом погибли урожаи, скот, люди. По некоторым оценкам, извержение Лаки косвенно унесло жизни сотен тысяч человек и стало одной из причин голода, который в итоге подтолкнул Францию к французской революции 1789 года. Вот вам и, пожалуйста, один исландский вулкан, и через несколько лет падает Бастилия. 8 июня 1869 года американец Айвис МакГаффин запатентовал пылесос. Первую модель он назвал «Вихрь». Ручка сверху приводила в движение вентилятор через ремень. Продавали по $25. Поначалу все шло неплохо, пока склад не сгорел в Великом Чикагском пожаре. Идея, впрочем, выжила. Пылесос прошел долгий путь от механического вихря до умных роботов, которые сами ездят по квартире и застревают под диваном. 8 июня 1909 года с завода «Руссобалт» в Риге сошел первый серийный автомобиль Российской империи. Рижский завод, рижские руки, рижская история и первый серийный автомобиль – это, знаете ли, повод для гордости. «Руссобалт» производили до 1918 года. Машины эти участвовали в ралли, использовались в армии и даже успели объехать Европу. 8 июня 1949 вышел роман Джорджа Оруэлла «1984». Его всевидящий лидер по имени Старший Брат стал универсальным символом слежки и репрессивной бюрократии. Термины «двоемыслие», «мысли преступления», «старший

0: брат, новояз – это все Оруэлл. Слова из романа вошли в живой язык. И когда вы в очередной раз слышите про Министерство правды или про альтернативные факты, знаете, автор предупреждал об этом еще 77 лет назад. Кто родился в этот день, в 1810-м? Роберт Шуман, немецкий композитор-романтик, один из крупнейших в истории музыки. В 1867-м родился Фрэнк Ллойд Райт, американский архитектор, которого называют величайшим в истории США. За 70-летнюю карьеру он создал более 1000 проектов. Дом над водопадом Фоллингоутер, музей Гугенхайма в Нью-Йорке с его знаменитой спиральной рампой, офисы Johnson Wax. Каждое здание узнается с первого взгляда и не похоже на другие. В 2019 году его постройки получили статус объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1916 родился Фрэнсис Крик, британский биолог и биохимик, который открыл структуру ДНК, двойную спираль. Ну а в 1933-м родилась Джоан Риверс, американская комедианка с острым как скальпель языком. Начинала в 60-е в клубах Greenwich Village и, прорвавшись на телевидение, стала пионером женского стендапа, когда вообще женщин-комиков практически не существовало. А вот такой сегодня понедельник. Всем хорошего дня!
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силы. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
4: Go. Goodyear.
5: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот сейчас у меня для вас новость, которая заставит по-новому взглянуть на строителей Стоунхеджа. Этого каменного мегалитического сооружения в графстве Уитшир, состоящее из 30 огромных каменных столбов, расположенных по кругу. Археологи пришли к выводу, что один из самых загадочных камней Стоунхеджа мог проделать путь через всю Британию благодаря людям эпохи неолита. Речь идет о 6-тонном алтарном камне, который, по данным нового исследования, прибыл на юг Англии с северо-востока Шотландии. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Археологи пришли к выводу, что 6-тонный алтарный камень Стоунхенджа проделал путь через всю Британию благодаря людям эпохи неолита. Исследование показало, что мегалит был доставлен на равнину Солсбери с северо-востока Шотландии, а не оказался там в результате движения ледников. В поисках ответа на вопрос исследователи изучили геологическое происхождение камня, провели минералогическое датирование и смоделировали движение древних ледников. Сначала исследователи установили, что алтарный камень происходит с северо-востока Шотландии. К такому выводу они пришли после анализа его минерального состава и возраста. Затем ученые смоделировали движение древних ледников и выяснили, что ледяные щиты могли перенести камень на юго-восток, в район Доггербэнк, ныне скрытый под водами Северного моря. На основе этих данных авторы работы предположили, что камень могли найти там доисторические жители Британии и доставить на Солсберийскую равнину, где спустя столетия он стал частью Стоунхенджа. Теперь ученые намерены установить точное место происхождения алтарного камня на северо-востоке Шотландии и выяснить, какими маршрутами древние люди могли перевозить этот многотонный мегалит.
1: Каждый раз, когда ученые узнают что-то новое о Стоунхендже, возникает ощущение, что мы как-то все недооцениваем древних людей. Потому что мы привыкли представлять эпоху неолита как время простых технологий и очень ограниченных возможностей. А потом вдруг выясняется, что кто-то решил перенести 6-тонный камень через значительную часть Британии, и, судя по всему, люди неолита успешно справились с этой задачей. Речь ведь идет не о случайном валуне. Такие объекты обычно имели огромное символическое религиозное значение. Люди были готовы тратить колоссальные усилия ради идеи, которую считали важной. Вообще, Стоунхендж остается одним из лучших напоминаний о том, что человеческое любопытство не знает возраста. Мы до сих пор пытаемся понять, зачем его построили, как именно перевозили камни и какие знания стояли за этим грандиозным сооружением. И знаете, когда сегодня кто-то жалуется на сложную доставку мебели или стройматериалов, стоит вспомнить людей, которые несколько тысяч лет назад перемещали многотонные мегалиты без грузовиков, кранов и навигаторов. На этом фоне современные логистические проблемы выглядят уже не так драматично.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
3: 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
1: The Beatbox.
4: Билеты Билишу Сервис.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены. А Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
9: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. И вот сейчас будет новость, которая наверняка заинтересует всех, кто хоть раз мечтал работать в тапочках, не выходя из дома.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
9: Ученые из Гарвардского университета и университета Виргинии пришли к выводу, что удаленная работа может иметь неожиданные минусы. Исследование показало, сотрудники на удаленке в среднем работают дольше, но при этом гораздо меньше общаются с другими людьми. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
10: Удаленный формат работы негативно сказывается на психическом состоянии сотрудников, выяснили исследователи из Гарвардского университета и Университета Виргинии. Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Science. Ученые проанализировали данные опроса более 500 тысяч американцев. Выяснилось, что после перехода на дистанционный режим сотрудники в среднем увеличивают рабочее время на 1.5 часа, при этом сокращая живое общение. Вероятность провести несколько дней без какого-либо социального контакта на удаленке существенно возрастает. Это провоцирует хронический стресс, который в перспективе может перерасти в тревожные расстройства или депрессию. Исследование также показало, что дистанционные работники реже поддерживают неформальные связи с коллегами и реже участвуют в общественных мероприятиях. Наиболее уязвимы в этом отношении сотрудники, проживающие в одиночестве.
9: Вообще история с удаленной работой получилась довольно поучительной. Несколько лет назад многие считали ее почти идеальной формулой счастья. Не нужно стоять в пробке, можно работать в удобной одежде, пить кофе из любимой кружки. Все это действительно здорово. Но оказалось, человек – существо социальное и гораздо сильнее, чем ему иногда это кажется. Потому что офис ведь это не только совещания и отчеты. Это еще случайные разговоры в коридоре, обсуждение новостей за чашечкой кофе, возможность просто увидеть других людей не через экран. А если работать из дома, то, знаете, со временем дом и работа начинают постепенно сливаться в одно пространство, где кнопка «закончить смену» работает не всегда. Конечно, идеального решения здесь нет. Одним людям удаленка подходит прекрасно, а другие начинают скучать по коллективу уже через несколько недель. Но главный вывод ученых довольно простой. Для психического здоровья человеку важны не только зарплата и комфортное кресло. Нормальное общение тоже остается необходимой частью жизни. Так что иногда разговор с коллегой у кофемашины может оказаться полезнее, чем еще час сидения перед монитором.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения, прекрасного дня. С вами Олег Пек и Радио Мелодия. И уже завершая, наверное, утреннюю часть общения, давайте поговорим немножко о кино. Дело в том, что прошли выходные, и, конечно, интересно знать, какие тренды, какие фильмы пользовались самым большим успехом в североамериканском прокате.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
1: И вот, послушайте, это просто сенсация. Настоящий хоррор-триумф. Фильм Paramount, очень страшное кино, там, по-моему, шестая часть, возглавил американский прокат, собрав 55 миллионов долларов в свои первые выходные и продолжил неожиданную серию успехов фильмов-ужасов в разгар летнего сезона. Потому что плюс к тому, что на вершине находится пародия на фильмы ужасов, два ужасника находятся тоже в топе. Это «Закулисье реальности» и «Обсессия», ну или «Наваждение», по-разному можно перевести, которые произвели фурор среди поколения Z. Очень страшное кино превзошло все ожидания, установило рекорд по сборам в первый уикенд франшизы и превзошла, кстати, рекорд, установленный фильмом «Очень страшное кино 4» в 2006 году. Это пародия на ужасники, где обыгрываются, ну, все самые популярные фильмы ужасов последних лет, без труда заняла первое место, обогнав другую крупную новинку этих выходных – приключенческий фильм Amazon MGM «Властелины вселенной». Он дебютировал на втором месте с очень скромным результатом 29 миллионов долларов. Это неутешительный старт для фильма, создание которого обошлось почти в 200 миллионов. «Властелины вселенной» основаны на фигурке Химена от Маттел и являются вторым полнометражным фильмом компании после «Барби». Но, очевидно, они решили войти дважды в ту же самую воду, решили, раз «Барби» пошла очень хорошо, собрала больше миллиарда, то наверняка и другая, значит, история куклы будет пользоваться успехом. А вот и нет. В основном аудиторию составляли поклонники игрушки и мультфильма 80-х годов, но это оказался достаточно очень специфический сегмент аудитории. Кинокомпания попыталась сделать хорошую мину при плохой игре и сказала режиссер Трэвис Найт и вся съемочная группа создали нечто действительно особенное. Ну, так, как правило, говорят, когда фильм действительно проваливается. Фильм «Закулисье» занял третье место, вот «Закулисье реальности». Продажи билетов, правда, упали на 70%, но тем не менее, фильм собрал уже 135 миллионов долларов в Северной Америке, 212 миллионов в мировом прокате и теперь занимает первое место среди самых кассовых мировых релизов студии А24, обогнав «Марти Сюприм». Четвертое место занимает «Обсессия» или «Наваждение». Это хоррор, такая пародия, может быть, на неудачные свидания. Захватывающий фильм ужасов, динамичный триллер об опасностях романтичной одержимости. И он демонстрирует беспрецедентные результаты. Его продажи билетов росли на втором и третьем уикенде. Судя по всему, люди идут в кино за эмоции, настоящий, живой, желательно коллективный, а страх в темном зале с незнакомыми людьми реально работает. Смех над старой пародией, которую помнишь с детства, тоже работает. А вот 200 миллионов спецэффектов про персонажа, которому нет личной привязанности, ну, это уже, очевидно, не обязательно к просмотру. Кино всегда было зеркалом, просто иногда в этом зеркале отражается не то, что ожидали увидеть студийные боссы. Будем держать вас в курсе интересных новинок и кинотрендов. Ну, а пока желаю всем успешного дня. Встретимся после 16 часов в эфире «Радио Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Утренний час пик в латвийской столице, по сути, завершился. Заезд на трудовые места проходил сначала на 3, затем на 4 баллах. Ближе к 9 часам на мониторе в моменте даже появилась 5. К этой минуте трафик вернулся в желто-зеленый сектор шкалы заторов. 3 балла и лишь несколько мест в городе, где заторы еще остаются. В частности, на Карля Ульманегатве в направлении центра. На островном мосту в сторону Пардаугавы в районе съезда на Мукусалас произошло ДТП. Будьте внимательны. В силе остается предупреждение от водителя грузовика Виктора.
2: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по Лубанчику в сторону Плявники или из Плявник в сторону Дрелини Круга около кладбища, раздают фотографии. Будьте внимательны, всем удачи.
1: Спасибо Виктору. Будьте внимательны, ничего не нарушайте. Мы же переходим к сводке госполиции за воскресенье. Вчера вечером на железнодорожном переезде возле станции Имонте произошло ЧП. Под поезд попал молодой человек. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Начат уголовный процесс. Всего по Риге за воскресенье произошло 53 ДТП. Пострадали 10 человек, в том числе велосипедист. Патрульные без дела не сидели. Составили 85 протоколов. 42 из них за превышение скорости и агрессивное вождение. 4 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, один в легкой степени. Он получил административное наказание, то есть отделался штрафом. На 3 заведены уголовные дела. У всех автомобили конфискованы в пользу государства. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасного движения.

0: книга «Полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Буэнос-Айрес.
2: Буэнос-Айрес – столица и главный мегаполис Аргентины. Более того, это один из крупнейших городов во всей Южной Америке. Это место, где с блестящими небоскребами соседствуют колониальные усадьбы и трущобы. Это царство улыбчивых и сильно татуированных людей, уличной еды, интересных музеев и красивых зданий. Сложный, но живой и энергичный город. В Аргентине столицу порой называют «город с разными названиями». Капиталь Федераль и автономный город Буэнос-Айрес, город Пресвятой Троицы и порт нашей госпожи Святой Марии Добрых Ветров, Байрес, хороший воздух или добрые ветра – таков список официальных и неформальных наименований аргентинской столицы. Сильная мешанина там не только с именем. Буэнос-Айрес порой легко спутать то с одной, то с другой европейской столицей. В нем можно отыскать райончики, напоминающие Париж, Лиссабон или Лондон. Кое-где он похож на Петербург, но в первую очередь Буэнос-Айрес – это танго и футбол. Причем, если танго местные просто любят, но редко кто умеет его танцевать, то футбол и любят, и практикуют. Для местных жителей футбол не просто игра или вид спорта, а настоящая религия. Во многом это заслуга Диего Марадоны, которого здесь боготворят. Школьникам и студентам в Аргентине разрешено прогуливать занятия, если они назначены на время проведения наиболее значимых чемпионатов по футболу. И обязательно в каждом доме найдется национальный флаг, который непременно будет вывешен на улицу в день ответственного футбольного матча. А о том, что творится на улицах в случае победы, и говорить не приходится. Подобно жителям других южных стран и приморских городов, жители Аргентины вообще и Буэнос-Айреса в частности отличаются легким и расслабленным отношением к жизни. Погулять, посидеть в парке и попить мате или пойти в бар и попить пиво – любимые виды досуга. При этом нельзя сказать, что жители Байреса ведут праздную жизнь. Они весьма активны и легки на подъем, особенно после выхода на пенсию. В Буэнос-Айресе в порядке вещей в старшем возрасте, наконец, радостно заняться всем тем, на что раньше не хватало времени. Научиться петь, танцевать танго, рисовать или играть в любительском театре. Жизни в удовольствие способствует не только теплый климат и близость моря, но и национальная привычка чуть ли не с детства ходить к психологу. По статистике, в Аргентине больше всего практикующих психологов на душу населения в мире. И если Соединенные Штаты, например, лидируют по потреблению антидепрессантов, то аргентинцы в 99% случаев обходятся регулярными разговорами со специалистами, услуги которых можно найти за умеренную плату, а в экстренном случае и вовсе бесплатно. Кстати, 0 песо можно потратить и на насыщенную культурную жизнь. Количество бесплатных музеев, выставок, спектаклей, фестивалей, концертов и кинопоказов для всех желающих в Буэнос-Айресе поражают воображение. И это не по случаю юбилея независимости или Дня города. Просто этот город так живет.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Янис Домброва на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского союза в Люксембурге призвал все государства-члены Евросоюза прекратить практику выдачи виз гражданам России и Беларуси, сообщили в МВД. Также во время заседания министр выразил поддержку инициативе Эстонии включить представителей вооруженных сил России, участвовавших в войне против Украины, в черный список Шенгенской зоны. Одновременно он призвал ЕС действовать едино и включить в этот список всех российских военных. Миграционное давление на внешние границы Европейского Союза по-прежнему остается серьезным вызовом. Мигранты, поддерживаемые властями Беларуси, продолжают пытаться незаконно пересекать границы Латвии, Литвы и Польши. Государственная пограничная охрана сталкивается с новыми вызовами, поскольку миграционное давление в этом году достигает самых высоких показателей за все время. Это не только проблема нашего региона, это вопрос безопасности всего Евросоюза, указал Домброва. Он подчеркнул, что странам, охраняющим внешние границы ЕС, необходима целевая поддержка для развития инфраструктуры и укрепления потенциала пограничной службы. Опрос, проведенный дочерней компанией банка «Цитадела» CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
4: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Гайд-парк. Лондон.
1: Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходивших в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек.
0: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшосервис АУВ. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билетшосервис. Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова.
5: Билеты Билишу Парадизе.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В последние годы с ростом в Латвии числа эмигрантов из стран Азии и Африки пропорционально повышается угроза радикализации мусульман, отметил начальник службы госбезопасности Норманс Межвец. Он заявил, что в соответствии с международными тенденциями террористических угроз Латвии нужно быть

готовые к самым разным вызовам. Уровень угрозы в стране может резко возрасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, подчеркнул Межвец. Он обратил внимание на то, что риски террористической угрозы присутствуют и в латвийском пространстве безопасности. В последние годы в Латвии растет число иммигрантов из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам. И в результате в Латвии пропорционально увеличивается угроза радикализации мусульман. Одновременно нельзя исключить присутствие в пространстве безопасности экстремистских идеологий иного характера и их представителей. Как свидетельствуют тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угрозы левого и правого терроризма, подчеркнул Межвец. Говоря о вербовке России и латвийских подданных для диверсионной деятельности, он указал, что фактически никто из задержанных до сих пор не признался в осознанной деятельности по заданию российских спецслужб. Однако, по словам Межвеца, это сомнительно, особенно со стороны людей с криминальным прошлым. Идеологическая мотивация и пророссийские настроения присутствуют в характеристиках и профилях этих лиц, но служба госбезопасности не может сделать вывод, что они особенно выражены, пояснил Межвец. На пляжах Юрмалы планируется разместить шкафчики для хранения вещей отдыхающих, выяснило агентство «Лето». Юрмальское самоуправление объявило несколько электронных аукционов, победители которых должны будут разместить эти шкафчики на указанных участках. Ожидается, что территория будет сдана в аренду до конца 2031 года. В муниципалитете пояснили, что для повышения комфорта отдыхающих рядом с морским пляжем планируется поместить шкафчики для безопасного хранения личных вещей. Для этого городская дума решила организовать аукционы по аренде 5 мест на пляжах в Булдуре, Дзинтере, Майоре и Каугуре, а также 2 мест возле пляжа на парковках на улице Дзимтенес и на 36-й линии. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Не самый удобный, но эффектный способ пообщаться с властью избрал в 70-х годах баптистский священник Ханс Мулекин. Чтобы добраться из Техаса до Белого дома, он преодолел более 2500 километров на коленях. Чтобы не стереть их о дорогу, мужчина надел специальные меховые подкладки, а поверх них — металлические щитки. Также Ханс опирался на ось с колесами разного диаметра, которая помогала компенсировать уклону обочин. Путешествие заняло почти 2,5 года, и 22 ноября 1978 года 39-летний проповедник прибыл в пункт назначения. Он потребовал личной встречи с тогдашним президентом Джимми Картером, чтобы пожать ему руку и сообщить, что молится за него. Однако, к своему удивлению, Мулекин получил отказ. Президент оказался слишком занят. Хансу ничего не оставалось, как общаться с прессой. Он поведал, что целью его путешествия было призвать американцев опуститься на колени и покаяться. А то положение, в котором он оказался по завершении пути, наглядно демонстрирует состояние, в котором народ пребывает по отношению к власти. После этого брифинга Ханс Мулекин сел в маленький трейлер, в котором его в пути сопровождали такие же просветленные родственники, и отбыл домой.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bileshuservice.lv.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
2: Wow!
1: No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское трибьют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейни». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билеты».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Истребители союзников утром в понедельник 8 июня сбили беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии, сообщили национальные вооруженные силы. Это первый случай, когда сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за пределов страны. Ранее такие случаи фиксировались, однако до уничтожения беспилотников дело не доходило. НВС напоминают, что совместно с союзниками по НАТО они постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы. Также НВС сообщали, что усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения. Мужская сборная Латвии по баскетболу в формате 3 на 3 в составе Науриса Мезеса, Карлиса Ласманеса, Францеса Лациса и Зигмарса Райму впервые завоевала золотые медали на чемпионате мира в Варшаве. Латвийская

Команда, посеянная под 7-м номером, в финале обыграла Германию со счетом 20-15. Ласманэ стал лучшим бомбардиром сборной Латвии с 12 очками. Кроме того, Ласманэ был признан самым ценным игроком чемпионата мира. Опрос, проведенный дочерней компанией банка Цитаделы CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасмину. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
1: Рестораны Вайрок Саус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Delicious.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: «Звездная ночь». Одна из самых известных картин Винсента Ван Гога «Звездная ночь» появилась в 1889 году. В то время эксцентричный художник жил в поселении для душевнобольных Сен-Реми де Прованс. Туда его отправили по требованию жителей города Арль, где Ван Гог сначала отличился нападением на поле Гогена, а затем, то ли в порыве раскаяния, то ли в продолжении приступа буйного помешательства, отрезал себе мочку уха. Время в Сан-Реми оказалось для Ван Гога весьма плодотворным. За год, проведенный там, он создал около сотни рисунков и более 150 картин, среди которых такие известные полотна, как «Ирисы», собственный автопортрет в голубых тонах и, конечно, «Звездная ночь». Художник не раз признавался, что недоступные звезды всегда манили и вдохновляли его. Поэтому тема «Звездной ночи» несколько раз повторялась в творчестве Ван Гога. Ранее он уже написал картины «Ночная терраса кафе» и «Звездное небо над Роной». Правда, эти полотна были написаны с натуры, а «Звездная ночь» — плод воображения Винсента. Условия содержания в психбольнице не оставляли художнику возможностей для вдохновения. Поэтому Ван Гогу ничего не оставалось, кроме как последовать старому совету бывшего друга Поля Гогена, который убеждал гения чаще пользоваться воображением. Именно поэтому «Ночное небо» Ван Гога получилось намного красочнее и удивительнее, чем то, что можно увидеть в реальности. Самый загадочный элемент картины — вихревые потоки на небе. Исследователи утверждают, что так художник, чье сознание было до предела обострено болезнью, изобразил турбулентность — явление, недоступное взору обычных людей. Сам Ван Гог считал свою картину неудачной, и когда она попала на выставку, сказал, что, возможно, благодаря ей кто-нибудь сможет изобразить ночные эффекты лучше. Впрочем, именно «Звездной ночи» было суждено стать настоящей иконой для появившихся позже экспрессионистов, считающих, что воображение гораздо важнее реальности.
0: «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия».
6: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
7: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
6: Je ne sais plus comment te dire.
7: Rien que des mots.
6: Mais tu es cette belle.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
4: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
2: The Beatbox.
5: Билеты, билеты, сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии продолжается засуха. Май стал 10-м месяцем подряд, когда количество осадков не дотянуло до климатической нормы. В среднем по стране за прошлый месяц выпало 38,5 мм осадков. Это примерно на четверть меньше обычного уровня. При этом ситуация в регионах сильно отличается. В Мадуне дождей прошло значительно больше нормы. В Лиепае же зафиксировали абсолютный минимум. В свою очередь в Даугавпилсе оказалось больше всего дождливых дней среди крупных городов. Метеорологи отмечают, что локальные дожди не способны устранить общий дефицит влаги, поскольку осадки распределяются очень неравномерно. Засушливая тенденция держится с прошлого года. Весной нехватка дождей стала критической. Март оказался одним из самых сухих за всю историю наблюдений и одновременно самым теплым. Длительная нехватка осадков может сказаться на сельском хозяйстве, состоянии природы и пожарной безопасности. Чем дольше сохраняется сухая погода, тем выше риск пересыхания почвы, увеличения потребности в поливе и роста опасности возгораний. Метеорологи со своей стороны не спешат радовать благоприятными прогнозами. Май вновь оказался суше нормы, а значит, затяжной сухой период продолжается. Министр внутренних дел Янис Домбрава на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского Союза в Люксембурге призвал все государства-члены Евросоюза прекратить практику выдачи виз гражданам России и Беларуси, сообщили в МВД. Также во время заседания министр выразил поддержку инициативе Эстонии включить представителей вооруженных сил России, участвовавших в войне против Украины, в черный список Шенгенской зоны. Одновременно он призвал ЕС действовать едино и включить в этот список всех российских военных. Миграционное давление на внешние границы Европейского Союза по-прежнему остается серьезным вызовом. Мигранты, поддерживаемые властями Беларуси, продолжают пытаться незаконно пересекать границы Латвии, Литвы и Польши. Государственная пограничная охрана сталкивается с новыми вызовами, поскольку миграционное давление в этом году достигает самых высоких показателей за все время. Это не только проблема нашего региона, это вопрос безопасности всего Евросоюза, указал Домбрава. Он подчеркнул, что странам, охраняющим внешние границы ЕС, необходима целевая поддержка для развития инфраструктуры и укрепления потенциала пограничной службы. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Фон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Равиоли.
1: Известное во всем мире итальянское национальное блюдо равиоли представляет собой макаронные изделия в форме конвертика из теста с различной начинкой. У равиоли есть аналог и в русской кухне. Это знакомые всем и каждому пельмени. Только итальянские конверты по размеру обычно значительно больше русских. Кроме того, равиоли могут подаваться и в качестве десерта со сладкой начинкой. В Европе это блюдо появилось в эпоху Средневековья. Существует версия, что прообраз равиоли привезли туда в XIV веке из Китая. Тем не менее, многие историки утверждают, что равиоли упоминались в итальянской литературе уже в XIII веке, еще до возвращения Марко Поло из Китая. Так что в кулинарии до сих пор ведутся споры, можно ли считать Китай родиной всех подобных блюд, или же все они в свое время были изобретены разными народами. В наши дни в Италии равиоли невероятно популярны. Неудивительно, что существует множество различных видов этого блюда. Причем равиоли с мясом не самый распространенный вариант. Очень востребованы вегетарианские равиоли с овощами или картофельным пюре, а также конвертики с сыром или тофу. Чаще всего это блюдо подается с томатным соусом. Но и здесь повара любят экспериментировать и иногда подают равиоли с песто или сливочным соусом. А если начинка в конверте сладкая, то с жидким шоколадом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха от 17 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны дождь и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Иногда боль так велика, что ее можно только спеть. И когда это удается, рождается песня, которая говорит «За миллионы разбитых сердец». Это «Without You». Песня, которая прошла путь от скромной британской рок-группы до олимпийских высот поп-баллад.

Началась она в 1970 году. Группа Badfinger, подписанная на Apple Records, лейбл, кстати, самих Beatles, записывала новый альбом. Вокалист Пит Хэм сочинил куплет о ссоре с девушкой. Его друг по группе Том Эванс добавил припев, вспоминая свои собственные болезненные отношения. Так и появилась эта трагическая формула «I can't live if living is without you».

Badfinger записали песню, но тогда ее почти не заметили. Она спряталась где-то в середине альбома и не стала синглом. Зато один внимательный слушатель ее услышал, и его звали Гарри Нильсон.

Гарри, американский певец с английским голосом, был просто поражен. Он был уверен, что это песня «Битлз», настолько сильной она казалась. Когда он узнал, что это группа «Бэдфингер», он тут же купил у них права и записал свою версию. Это был 1971 год.

И вот тогда грянуло. Его исполнение с оркестром, отчаянным вокалом и паузами, в которых буквально слышен ком в горле, взлетело на первое место в США и в десятках стран. Песня получила Грэмми. Ее начали крутить везде. На свадьбах, в фильмах, на похоронах, в финалах сериалов. А вот для Бэдфингер все сложилось трагично. Несмотря на авторство хита, они получили мизер отчислений. Питер Хэм покончил с собой в 1975-м, Том Эванс в 1983-м. Судьба песни будто отпечаталась на жизни ее создателей. Ну а потом пришли 90-е и Мэрайа Кэри. Ее версия «Without You» вышла в 1994 году и мгновенно стала одной из самых мощных баллад десятилетия. Особенно в Европе, в Британии, где оригинал не оценили, кавер Мэрайи занял первое место. Ее голос, взмывающий к небу в припеве, превратил песню в нечто почти сакральное.

Потом эту песню перепевали Aerosmith, Celine Dion, многие-многие другие, но суть осталась. Это гимн потери. И если у любви есть голос, то это, возможно, он.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: над Янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В последние годы с ростом в Латвии числа эмигрантов из стран Азии и Африки пропорционально повышается угроза радикализации мусульман, отметил начальник службы госбезопасности Норманс Межвец. Он заявил, что в соответствии с международными тенденциями террористических угроз Латвии нужно быть готовой к самым разным вызовам. Уровень угрозы в стране может резко возрасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, подчеркнул Межвец. Он обратил внимание на то, что риски террористической угрозы присутствуют и в латвийском пространстве безопасности. В последние годы в Латвии растет число иммигрантов из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам. И в результате в Латвии пропорционально увеличивается угроза радикализации мусульман. Одновременно нельзя исключить присутствие в пространстве безопасности экстремистских идеологий иного характера и их представителей. Как свидетельствуют тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угрозы левого и правого терроризма, подчеркнул Межвец. Говоря о вербовке России и латвийских подданных для диверсионной деятельности, он указал, что фактически никто из задержанных до сих пор не признался в осознанной деятельности по заданию российских спецслужб. Однако, по словам Межвеца, это сомнительно, особенно со стороны людей с криминальным прошлым. Идеологическая мотивация и пророссийские настроения присутствуют в характеристиках и профилях этих лиц, но служба госбезопасности не может сделать вывод, что они особенно выражены, пояснил Межвец. На пляжах Юрмалы планируется разместить шкафчики для хранения вещей отдыхающих, выяснило агентство «Лето». Юрмальское самоуправление объявило несколько электронных аукционов, победители которых должны будут разместить эти шкафчики на указанных участках. Ожидается, что территория будет сдана в аренду до конца 2031 года. В муниципалитете пояснили, что для повышения комфорта отдыхающих рядом с морским пляжем планируется поместить шкафчики для безопасного хранения личных вещей. Для этого городская дума решила организовать аукционы по аренде 5 мест на пляжах в Булдуре, Дзинтере, Майоре и Каугуре, а также 2 мест возле пляжа на парковках на улице Дзимтенес и на 36-й линии. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах пройдут дожди, местами ливни и грозы. Дневная температура составит от 17 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Гайд-парк. Лондон.
1: Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходивших в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей – 200 тысяч человек.
0: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.

0: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей. Под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти. 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: The Beatbox — это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Зинтере. The Beatbox.
5: Билеты, билежу сервис.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А Бижир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Истребители союзников утром в понедельник 8 июня сбили беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии, сообщили национальные вооруженные силы. Это первый случай, когда сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за пределов страны. Ранее такие случаи фиксировались, однако до уничтожения беспилотников дело не доходило. НВС напоминают, что совместно с союзниками по НАТО они постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы. Также НВС сообщали, что усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения. В Латвии 71,2% всех занятых работают в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое бюро. По данным бюро, среди всех работников сектора услуг 58% заняты в торговле, остальные 42% работают в госуправлении, включая полицию, пожарную службу и систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. В производственном секторе заняты 21,6% работающих жителей страны, а в сельском хозяйстве 6,8%. Самыми молодыми работниками в среднем являются сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составляет 36,5 лет. Сравнительно молодые сотрудники работают в гостиничном и ресторанном бизнесе 39 лет, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха 40,5 лет. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52 лет. Довольно высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании 49,5 лет, а также в здравоохранении и социальной помощи 48,5 лет. Мужская сборная Латвии по баскетболу в формате 3x3 в составе Науриса Мезеса, Карлиса Ласманеса, Францеса Лациса и Зигмарса Райму впервые завоевала золотые медали на чемпионате мира в Варшаве. Латвийская команда, посеянная под 7-м номером, в финале обыграла Германию со счетом 20-15. Ласманес стал лучшим бомбардиром сборной Латвии с 12 очками. Кроме того, Ласманес был признан самым ценным игроком чемпионата мира. Во вторник, 9 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Рестораны Вайроксаус и Мартин Абетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Домработница королевской семьи. Найти работу мечты проще, чем кажется. Даже если опыта работы нет, а из особых навыков только дружелюбная улыбка и большое желание работать. Именно такого сотрудника некоторое время назад искали для работы в Букингемском дворце. Там понадобилась домработница. Согласно описанию вакансии, она должна была 5 дней в неделю обеспечивать чистоту предметов интерьера, от ковров и мебели до исторических ваз и картин, а также заботиться о гостях и принимать участие в организации особых мероприятий. При этом опыт работы в сфере ведения хозяйства для соискателя был не важен. Главное — умение работать в команде, находить общий язык с разными людьми, тщательность, надежность, позитивное мышление и инициативность. За это успешная кандидатка получила проживание в Букингемском дворце и различные привилегии, включая 33 дня отпуска и медицинское обслуживание. Ну и, конечно, достойную зарплату. А за хорошую работу королевские экономки иногда даже удостаиваются особой награды – Королевского Викторианского ордена. Его в 1896 году учредила королева Виктория, чтобы отмечать тех, кто предан монаршей семье. В 2019 году, например, эту награду получила итальянская домработница принца Уильяма и его супруги Кейт, проработавшая в британской королевской семье более 20 лет.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц, 1,5 литра, всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок, 500 грамм, всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта, 32 штуки, всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē. Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Истребители НАТО сбили дрон над Латвией. Далее об этом и других событиях более подробно. Истребители союзников по НАТО сбили дрон в воздушном пространстве Латвии, подтвердили национальные вооруженные силы. Французские истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии впервые сбили беспилотник, залетевший в Латвию из-за действий России в сфере радиоэлектронной борьбы. Утром понедельника, 8 июня, в Латвии было объявлено предупреждение о вероятной воздушной угрозе воздушному пространству. Позже военные объявили оранжевый уровень опасности в Резекненском и Лудзенском краях. Также сообщили, что угроза возможна в Алукснэнском и Балвском краях. Это первый случай, когда был сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за пределов страны. Ранее такие случаи фиксировались, однако до уничтожения беспилотников дело не доходило. Угроза в воздушном пространстве Латвии миновала. Национальные вооруженные силы напоминают, что совместно с союзниками по НАТО они постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы. Также национальные вооруженные силы сообщали, что усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения. В Латвии будет заблокирован доступ к одной из крупнейших торговых платформ Wildberries.ru, свидетельствует сообщение Национального совета по электронным СМИ. В решении указано, что на Wildberries доступны товары с символикой, связанные с Россией, СССР и войной России в Украине. Кроме того, совет решил ограничить доступ к ряду других сайтов, в том числе Labyrinth.ru и LifeLeap.ru. В решении указано, что на упомянутых сайтах распространяется контент, который оправдывает военную агрессию России в Украине, легитимизирует принадлежность России оккупированных и аннексированных территорий Украины, а также формирует позитивное отношение к России. По мнению Совета, такой контент может угрожать информационному пространству и национальной безопасности Латвии. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пекка. Мне, конечно же, как всегда, помогает наш звукорежиссер Евгений Копейн. Ну что, завершается, я надеюсь, понедельничный, самый сложный первый день. И давайте вот пока вы уже собираетесь разъезжаться по домам, поговорим как раз-таки на тему, которая, я уверен, заинтересует всех автомобилистов.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Мы привыкли считать, что современные автомобили стали намного безопаснее, чем 20 и 30 лет назад. Это действительно так. Но новое исследование из Австрии показало довольно неожиданно.

0: травм грудной клетки, позвоночника, рук и ног, особенно уязвимыми оказались пожилые женщины. Почему же так происходит? Оказывается, причина частично скрыта в истории автомобилестроения. Десятилетиями большинство стандартов безопасности разрабатывались вокруг так называемого «среднего мужчины». Даже женские манекены для краш-тестов долгое время представляли собой просто уменьшенную версию мужского тела. Проблема в том, что реальная анатомия у женщин устроена иначе. У женщин другое строение таза, грудной клетки, плечевого пояса, позвоночника. Все это влияет на то, как тело реагирует на удар. Более того, исследование показало любопытную деталь поведения пассажиров. Люди на переднем пассажирском сидении часто сильнее откидывают спинку кресла или сидят дальше от приборной панели, чем водители. И вот это обстоятельство может снижать эффективность ремней безопасности и подушек безопасности. Ну а поскольку женщины чаще оказываются именно в роли пассажиров, риск для них возрастает еще сильнее. Но, к счастью, ситуация начинает меняться. Только в прошлом году в США официально начали использовать новый женский манекен для краш-тестов. Он создан на основе реальной женской анатомии и оснащен более точными датчиками. Автомобильная отрасль надеется, что такие модели помогут инженерам лучше понимать последствия аварий и создавать такие вот системы безопасности, которые одинаково эффективно защищают всех людей. Ну а вообще эта история хорошо показывает, насколько важно учитывать разнообразие человеческого организма, даже в технологиях, которыми мы пользуемся каждый день. Потому что безопасность – это не только количество подушек безопасности и прочность кузова. Это еще и вопрос того, для кого именно все это проектировалось. Ну и, похоже, производителям еще предстоит немало работы, чтобы слово «безопасность» действительно означало одно и то же для всех пассажиров.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль». Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот сейчас у меня для вас новость, которая заставит по-новому взглянуть на строителей Стоунхеджа. Этого каменного мегалитического сооружения в графстве Уитшир, состоящее из 30 огромных каменных столбов, расположенных по кругу. Археологи пришли к выводу, что один из самых загадочных камней Стоунхеджа мог проделать путь через всю Британию благодаря людям эпохи неолита. Речь идет о 6-тонном алтарном камне, который, по данным нового исследования, прибыл на юг Англии с северо-востока Шотландии. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Археологи пришли к выводу, что 6-тонный алтарный камень Стоунхенджа проделал путь через всю Британию благодаря людям эпохи неолита. Исследование показало, что мегалит был доставлен на равнину Солсбери с северо-востока Шотландии, а не оказался там в результате движения ледников. В поисках ответа на вопрос исследователи изучили геологическое происхождение камня, провели минералогическое датирование и смоделировали движение древних ледников. Сначала исследователи установили, что алтарный камень происходит с северо-востока Шотландии. К такому выводу они пришли после анализа его минерального состава и возраста. Затем ученые смоделировали движение древних ледников и выяснили, что ледяные щиты могли перенести камень на юго-восток, в район Доггербэнк, ныне скрытый под водами Северного моря. На основе этих данных авторы работы предположили, что камень могли найти там доисторические жители Британии и доставить на Солсберийскую равнину, где спустя столетия он стал частью Стоунхенджа. Теперь ученые намерены установить точное место происхождения алтарного камня на северо-востоке Шотландии и выяснить, какими маршрутами древние люди могли перевозить этот многотонный мегалит.
1: Каждый раз, когда ученые узнают что-то новое о Стоунхендже, возникает ощущение, что мы как-то все недооцениваем древних людей. Потому что мы привыкли представлять эпоху неолита как время простых технологий и очень ограниченных возможностей. А потом вдруг выясняется, что кто-то решил перенести 6-тонный камень через значительную часть Британии, и, судя по всему, люди неолита успешно справились с этой задачей. Речь ведь идет не о случайном валуне. Такие объекты обычно имели огромное символическое и религиозное значение. Люди были готовы тратить колоссальные усилия ради идеи, которую считали важной. Вообще, Стоунхендж остается одним из лучших напоминаний о том, что человеческое любопытство не знает возраста. Мы до сих пор пытаемся понять, зачем его построили, как именно перевозили камни и какие знания стояли за этим грандиозным сооружением. И знаете, когда сегодня кто-то жалуется на сложную доставку мебели или стройматериалов, стоит вспомнить людей, которые несколько тысяч лет назад перемещали многотонные мегалиты без грузовиков, кранов и навигаторов. На этом фоне современные логистические проблемы выглядят уже не так драматично.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. И вот сейчас будет новость, которая наверняка немного оправдает всех, кто обещал себе съесть салат, а в итоге выбрал пирожное.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
3: Оказывается, любовь к сладкому и калорийному – это не просто слабость характера. По словам специалистов, наш мозг до сих пор работает по правилам, которые сформировались тысячи лет назад, когда главной задачей было не правильное питание, а выживание. В те времена сахар и жир означали быстрый источник энергии, ну а значит, больше шансов пережить тяжелый период. И хотя сегодня холодильники выглядят совсем иначе, древние настройки организма никуда не исчезли. Поэтому мозг часто выбирает не то, что полезнее, а то, что кажется ему наиболее энергетически выгодным. Все подробности у Виталия Дубского.
4: Тяга к вредной и калорийной еде во многом объясняется работой мозга, который до сих пор ориентируется на древние механизмы выживания. Врач-психотерапевт Елена Кунаковская рассказала, что организм запрограммирован искать прежде всего энергию, а не пользу продуктов. Почему организм, основной инстинкт которого – самосохранение и жизнь, не заточен на то, чтобы помогать улучшать ее качество? То есть он не любит здоровую еду, а предпочитает всякую вредную и калорийную. «Мозг ищет не здоровье, а энергию», – пояснила Кунаковская. По словам специалиста, жир и сахар для мозга воспринимаются как супертопливо, которое в древности помогало выживать. А горькие вкусы овощей могли сигнализировать о потенциальной опасности или ядовитых веществах, поэтому организм до сих пор реагирует на них настороженно. Эксперт добавила, что даже сейчас мозг предпочитает высококалорийную пищу, потому что она ассоциируется с безопасностью и запасом энергии. Из-за этого более пресные продукты часто воспринимаются как голодные времена.
3: Вообще получается довольно забавная ситуация. Человек живет в 21 веке, пользуется смартфоном, может заказать еду одним нажатием кнопки, а вот решение о выборе десерта иногда принимает программа, установленная природой еще в каменном веке. Причем мозг в этой истории нельзя назвать злодеем. Он честно выполняет свою работу. Его задача – обеспечить организм энергией, повысить шансы на выживание. Просто условия вокруг изменились гораздо быстрее, чем наши биологические привычки. Когда-то сладкое было редкостью. Сегодня его можно найти буквально на каждом шагу. И древний механизм, который помогал нашим предкам переживать голод, теперь регулярно сталкивается с витринами кондитерских и рекламой фастфуда. Интересно, что многие полезные продукты действительно обладают вкусом, который дети и даже взрослые начинают ценить не сразу. Организму требуется время, чтобы привыкнуть к овощам, зелени и другим менее калорийным вариантам. Так что в следующий раз, когда рука потянется за чем-нибудь сладким, не ругайте себя слишком строго. Возможно, это просто древний внутренний охотник-собиратель решил, что впереди долгая зима. Даже если за окном июнь и полный холодильник продуктов.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И знаете, вот есть музыканты, которые всю жизнь пытаются попасть на вершину хит-парадов. А есть Пол Маккартни, который продолжает это делать в свои 84 года.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Легендарный бывший участник «Битлз» вновь возглавил британский альбомный чарт со своей новой пластинкой. И этим установил рекорд, который пока не покорился никому другому. Для Маккартни это уже 24-й альбом номер один в Великобритании. Просто вдумайтесь в эту цифру. За свою карьеру он поднимался на вершину хит-парадов с 15 альбомами «Битлз», с несколькими сольными работами и, конечно же, записями группы «Wings». Его новый альбом называется «The Boys of Dungeon Line» и считается одной из самых личных работ музыканта последних лет. Это название связано с улицей в Ливерпуле, где юный Пол Маккартни любил гулять в одиночестве еще задолго до мировой славы. Большинство песен посвящены воспоминаниям о детстве, семье, родном городе, ну и, конечно, друзьям по группе. Особое внимание привлекла композиция «Days We Left Behind», которую музыкальные критики называют своеобразным обращением к Джону Леннону. В этой песне Маккартни вспоминает времена, когда два подростка из Ливерпуля только-только начинали писать свои первые песни и еще не подозревали, что изменят историю популярной музыки. На альбоме есть еще один сюрприз. Там вновь появился Ринго Старр. Бывшие участники «Битлз» не раз сотрудничали уже после распада группы, но на этот раз записали полноценную совместную песню, где Ринго не только играет на барабанах, но еще и поет. Для поклонников легендарной четверки это стало настоящим событием. Интересно и другое. По данным британских чартов, этот альбом стал лидером не только цифровых продаж, но и на виниле. Причем значительную часть покупателей составили молодые слушатели, которые родились уже даже спустя десятилетия после распада The Beatles. Получается удивительная история. Группа прекратила существование больше полувека назад, а музыка ее продолжает находить новую аудиторию. И, пожалуй, это лучший ответ на вопрос, почему имя Пола Маккартни до сих пор остается в центре музыкальных новостей. Потому что некоторые артисты просто выпускают песни, а некоторые становятся частью культурной памяти нескольких поколений.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: С одной стороны, рады за синоптиков, чей прогноз точностью сбывается, а с другой уж лучше бы они ошиблись, накликав дождь и грозу в аккурат к вечернему часу пик. Да, друзья, в сложных погодных условиях, видимо, пройдут ближайшие часы на магистралях и улицах латвийской столицы. К этой минуте 6 баллов, но можно не сомневаться, что в ближайшее время на мониторе появится семерка, восьмерка и, может быть, даже девятка. Пока в городе 28 заторов, однако ситуация меняется каждую минуту, пробки в городе растут. Далее, пара сообщений, которые прислали участники недавно завершившейся акции «Пилоты микс-медиагруппы», а именно водитель фуры Евгений и водитель-экспедитор Алексей Николаев. Оба сообщают о работающих фоторадарах, при сильном дожде их обычно снимают, но кто знает, может быть, они продолжают контролировать скоростной режим и выписывать штрафы прямо сейчас.
2: Добрый день опять, это Евгений. Перед кладбищем в Улбруке работает фотоателье в направлении от центра.
3: Добрый день, дорожная информация. Еще один радар решил сегодня поработать. Наверное, родственник Слубанес. Это улица Лелвардес. Если двигаться от Тейки в сторону Пурцеймса, за улицей Айскрелпы, там закуточки. Тем, кто ездит, знает. Так что следите за скоростью, не нарушайте. И всем хорошего дня.
1: Поблагодарим Евгения и Алексея за то, что предупредили. Также пожелаем всем нашим водителям во время дождя и условиях ограниченной видимости пользоваться световыми сигналами, проще говоря, поворотниками. Включайте их заранее. На этом у трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного продолжения дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтери «Вера Прежнего». Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билетсервис».
5: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Коллинс Live Experience». 12 июня Лепае. Концертный зал Путвейни. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты «Билишу Парадизе».
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
6: Мэдисон Авеню. Одна из самых известных улиц Нью-Йоркского района Манхэттен, Мэдисон Авеню, была названа в честь 4-го президента США Джеймса Мэдисона. В отличие от своих соседок, 5-я авеню и Парк-авеню, ранее известной как 4-я, Мэдисон никогда не имела численного обозначения, так как не являлась частью плана Манхэттена, составленного в начале 19 века. Этим и объясняется то, что некоторые здания, например, собор Святого Патрика, обращены к улице отнюдь не своим фасадом. Название «Мэдисон-авеню» уже давно стало нарицательным обозначением американской рекламной индустрии, так как в 19 и 20 веках именно там располагались офисы основных рекламных агентств США. В честь Джеймса Мэдисона была названа не только авеню, но и площадь Мэдисон-сквер, в которую упирается эта улица. На площади расположен легендарный спортивный комплекс Madison Square Garden, построенный на месте одной из первых американских бейсбольных площадок и также носящий имя бывшего президента Америки. Ежегодно на этой легендарной арене происходит более 300 различных мероприятий, причем не только спортивного характера. Madison Square Garden уже много лет является одной из самых престижных концертных площадок в мире. Здесь выступали такие команды-исполнители, как, например, Beatles, Rolling Stones, Elton John и Led Zeppelin. Попадая на Madison Square, вы сразу обратите внимание на еще одно здание – 22-этажный дом «Утюг», названный так из-за его острого, менее 2 метров шириной носа. Сразу после постройки этого необычного дома появилась городская легенда, что его фасад создает специфические порывы ветра, задирающие юбки проходящим мимо девушкам. Чтобы проверить эту теорию, около утюга одно время собиралось огромное количество молодых людей, которых приходилось разгонять при помощи полиции.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Жители Латвии стали чаще откладывать крупные покупки. Далее об этом и других событиях более подробно. Планируя крупные расходы, жители становятся все более осторожными, сообщил банк «Цитадель» со ссылкой на данные опроса Норстат. 43% респондентов за последние 30 дней полностью или частично отложили покупку товаров длительного пользования – мебели, электроники, бытовой техники. Аналогичная тенденция ожидается и в дальнейшем, поскольку 41% опрошенных планируют продолжать ограничивать подобные расходы. В то же время данные Центрального статистического управления выявляют противоречие между осторожностью жителей и реальными расходами, отмечают в банке. В апреле оборот розничной торговли вырос на 2,6% по сравнению с прошлым годом, а настроения предпринимателей в мае поднялись до положительного уровня, остаются позитивными как в продовольственной, так и не в продовольственной розничной торговле. Этот разрыв подтверждает, что часть общества действительно оценивает, подходящее ли сейчас время для крупных покупок, например, для замены кухонного оборудования или проведения ремонта жилья. Это отражается и в снижении индекса настроений в строительстве в мае до -8,4 пункта. С другой стороны, макроэкономические данные показывают, что двигатель потребления не остановился, комментирует экономист банка Карлис Пургелис. Рост розничной торговли в апреле в фактических ценах на 8,2% свидетельствует о том, что деньги продолжают циркулировать в экономике. По сравнению с предыдущим месяцем, увеличение розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами на 5,9% указывает на то, что на расходы жителей влияют приоритеты. Иными словами, здоровью отдается предпочтение за счет других статей расходов, например, покупки одежды и обуви, где зафиксировано снижение на 7,8%, поясняет Пургелис. Данные опроса жителей и показатели настроений предпринимателей позволяют сделать вывод, что в ближайшие месяцы в розничной торговле будет преобладать прагматичный подход. Общий объем потребления в стране будет поддерживаться стабильным спросом на товары повседневного потребления и продукты питания, тогда как долгосрочные вложения в жилье или дорогую технику жители продолжат оценивать с осторожностью. Залетевший сегодня утром на территорию Латвии дрон был сбит в Берзгальской волости Резекненского края, сообщил заместитель начальника Объединенного штаба национальных вооруженных сил по вопросам поддержки бригадный генерал Каспарс Здановскис. Он уточнил, что дрон был уничтожен в 10 часов и 5 минут. Залетевший в воздушное пространство Латвии дрон был сбит недалеко от Роговки в Резекненском крае. По предварительной информации, имущество или люди в результате взрыва не пострадали. Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь, поскольку в настоящее время критически не хватает доноров всех групп крови. Запасы крови очень низкие. Для лечения пациентов в больницах ежедневно необходима помощь доноров, сообщили в центре. В этом году по сравнению с прошлым годом зарегистрировано примерно на 2500 донаций меньше. При этом спрос на компоненты крови растет. В мае медучреждения запросили на 130 доз больше, чем в апреле. С началом летнего сезона и периода отпусков активность доноров обычно снижается, однако потребность пациентов в крови не уменьшается. В центре напоминают, что и летом в больницах находятся пациенты, которым помощь доноров жизненно необходима. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачное с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, на море до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего вечера. Вечера понедельника. Начинается новая рабочая неделя, в том числе и у нас на радио «Мелодия». Олег Пекка в студии. И знаете, конечно, вот понедельник начинаешь вспоминать, а что ж ты делал вот в эти выходные, как ты их провел? С пользой ли, или просто они промелькнули и даже не заметил, что случилось?
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Статистика утверждает, что 40 миллионов американцев проводят выходные, состригая газон. Это не метафора. Действительно, это статистика Бюро трудовой статистики США. 11,5% американцев в субботу или воскресенье берут в руки газонокосилку вместо того, чтобы, например, полежать в гамаке. И вот некий Джо Кинси из американского издания Outkick решил с этим бороться. Он основал, держитесь крепче, Лигу косильщиков четверга.

0: Но зато надела майку лиги, сфотографировалась с ней под водой и с аквалангом, и организаторы отметили ее. Этот подвиг не будет забыт. Я все это вам рассказываю не для того, чтобы посмеяться над американцами с их газонами, а потому что за этой историей скрывается вопрос, который, мне кажется, касается всех нас. А вот на что мы тратим выходные? Не в смысле морали, мол, надо отдыхать, а не работать. А в буквальном смысле, если честно, вот посмотреть на прошлую субботу, что там было? Дела, которые не успели за неделю, поездка в магазин, что-то по дому, звонки, которые откладывали. И вот уже бах, наступает воскресный вечер, и непонятно, куда ушли эти два дня. Американец с газонокосилкой в субботу утром хотя бы честен с собой. Он знает, что делает домашнее дело в выходной. Мы часто делаем то же самое, но не замечаем, потому что наши дела, может быть, выглядят менее очевидно, чем покос газона. Идея вот этой лиги косильщиков четверга при всей ее курьезности, наверное, про осознанность. Реши заранее, когда ты делаешь скучное необходимое дело, и тогда у тебя останется время на что-то другое, более веселое и приятное. Не потому, что времени стало больше, а потому, что ты не отдал его по умолчанию. Хотя, конечно, Рига не Техас, может быть, газонов у нас поменьше, но список дел на выходных у всех примерно одинаковый.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Что касается трафика, то самый загруженный час суток в латвийской столице – это по рабочим дням время 17 до 18. А если еще и погодные условия не важнецкие, ну вот как сейчас гремит гром, сверкают молнии, идет дождь, то вот вам, пожалуйста, 8 баллов на мониторе к этой минуте. Более 60 красных пробок и бордовых заторов. ДТП в привычном месте на выезде с Мукусалос на Каменный мост по направлению в центр. В Пардаугове заторы на всех прилегающих к мосту улицах. Отметим, что на минувшей неделе за трудовую пятидневку с понедельника по пятницу в городе произошло 459 ДТП, то есть в среднем 92 аварии за сутки. И, как видим, этот показатель не снижается даже летом. Еще о текущей ситуации на рижских дорогах. Медленно движется поток на Даугавгривас, на участке Лелрбес-Каунцема, на Карле-Ульманя, перед Винибас-Гатвой в обоих направлениях. Также крупные заторы на Деглова и на Лубанас, и на Густава-Земгала-Гатве, особенно в сторону Восточной магистрали. Что ж, сложностей предостаточно. Будьте предельно внимательны и своевременно включайте поворотники. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и не скучайте в заторах. С вами любимое радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Присоединяйся и ты к миссии доброты «Мэнес Аптеки». Покупай товары со знаком «Миссии доброты», и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвийс Берну Фондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках «Миссии доброты» 10 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком «Миссии доброты» и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. «Мэнес Аптека ЛВ», «Лапсер Дибас», «Миссия». «Мэнес Аптека» – рецепт твоего здоровья.
4: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот сейчас будет новость для всех тех, кто хотя бы раз после какого-то неожиданного события говорил: «А ведь я чувствовал, что так и будет».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Психологи объяснили, почему после расставания, провала проекта, неожиданного успеха или какого-то другого важного события человеку часто кажется, что он все предвидел заранее. Оказывается, наш мозг очень не любит хаос и неопределенность. Поэтому уже после того, как все произошло, он начинает аккуратно перестраивать воспоминания, подчеркивая детали, которые подтверждают итог, и словно убирая на второй план все, что ему противоречило. В результате возникает ощущение, что мы заранее знали, чем закончится история, хотя в реальности все было куда менее очевидно. Подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: После того, как событие произошло, человеку часто кажется, что он его предвидел. Доктор психологических наук Дмитрий Ягудин объяснил, что мозг пересобирает картину прошлого, выделяя детали, которые подтверждают финал, и незаметно стирая противоречащие. По словам эксперта, после расставания, провала проекта, неожиданного предательства или резкого поворота событий, человек часто произносит: «Я ведь знал, что так будет». Причина кроется в том, что мозг стремится к порядку и не любит хаоса, достраивая причинно-следственные связи. Это создает иллюзию внутреннего контроля и ощущение, будто мы лучше управляли ситуацией, чем на самом деле. Когда все складывается удачно, эйфория от результата затмевает все сложности и препятствия, которые были на пути. Мы с легкостью забываем о сомнениях, неудачах и трудностях, ведь остается только позитивный итог. И тогда мы уверенно заявляем: «Я шел напролом, и все получилось». Мозг как будто стирает все лишнее, оставляя лишь удобную версию прошлого, заявил Ягудин. Психолог объяснил, что не все ощущение «я знал заранее» является самообманом. Иногда человек улавливает слабые сигналы до того, как может их логически объяснить. Интуиция работает на основе лимбической системы, быстро обрабатывая интонации, мимику, телесные напряжения и ритм поведения, позволяя замечать, что что-то не сходится. Есть и более тонкий уровень восприятия – нейроинтуиция. Это способность нервной системы заранее улавливать микросигналы среды и собственного состояния. Речь не идет о каком-то сверхъестественном даре. Это просто повышенная чувствительность к изменениям в атмосфере, поведении людей, собственных ощущениях, добавил Ягудин.
1: Вообще, человеческая память – штука гораздо менее объективная, чем нам хотелось бы думать. Мы часто представляем ее как архив с аккуратно разложенными фактами. А на деле это скорее редактор, который постоянно что-то уточняет, сокращает и немного переписывает прошлое. Хотя, если честно, наш внутренний сценарист работает весьма талантливо. После любого события он быстро объясняет, почему все было совершенно очевидно с самого начала. Может быть, именно поэтому жизнь и остается интересной. Если бы мы действительно знали все заранее, смотреть этот фильм было бы гораздо скучнее. Вы слушаете радио «Мелодия». Всем хорошего дня.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектогоу всего за полцены, а Линекс-комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нядетти представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот сейчас будет новость, которая наверняка заинтересует всех, кто хоть раз мечтал работать в тапочках, не выходя из дома.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Ученые из Гарвардского университета и университета Виргинии пришли к выводу, что удаленная работа может иметь неожиданные минусы. Исследование показало, сотрудники на удаленке в среднем работают дольше, но при этом гораздо меньше общаются с другими людьми. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
5: Удаленный формат работы негативно сказывается на психическом состоянии сотрудников, выяснили исследователи из Гарвардского университета и Университета Виргинии. Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Science. Ученые проанализировали данные опроса более 500 тысяч американцев. Выяснилось, что после перехода на дистанционный режим сотрудники в среднем увеличивают рабочее время на 1.5 часа, при этом сокращая живое общение. Вероятность провести несколько дней без какого-либо социального контакта на удаленке существенно возрастает. Это провоцирует хронический стресс, который в перспективе может перерасти в тревожные расстройства или депрессию. Исследование также показало, что дистанционные работники реже поддерживают неформальные связи с коллегами и реже участвуют в общественных мероприятиях. Наиболее уязвимы в этом отношении сотрудники, проживающие в одиночестве.
4: Вообще история с удаленной работой получилась довольно поучительной. Несколько лет назад многие считали ее почти идеальной формулой счастья. Не нужно стоять в пробке, можно работать в удобной одежде, пить кофе из любимой кружки. Все это действительно здорово. Но оказалось, человек – существо социальное и гораздо сильнее, чем ему иногда это кажется. Потому что офис ведь это не только совещания и отчеты. Это еще случайные разговоры в коридоре, обсуждение новостей за чашечкой кофе, возможность просто увидеть других людей не через экран. А если работать из дома, то, знаете, со временем дом и работа начинают постепенно сливаться в одно пространство, где кнопка «закончить смену» работает не всегда. Конечно, идеального решения здесь нет. Одним людям удаленка подходит прекрасно, а другие начинают скучать по коллективу уже через несколько недель. Но главный вывод ученых довольно простой. Для психического здоровья человеку важны не только зарплата и комфортное кресло. Нормальное общение тоже остается необходимой частью жизни. Так что иногда разговор с коллегой у кофемашины может оказаться полезнее, чем еще час сидения перед монитором.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия». Микрофон Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Вот знаете, у каждого человека есть свои странности. Кто-то не любит летать на самолете, кто-то избегает лифтов. А вот обладатель 3 премий «Оскар» Шон Пен решил полностью отказаться от мероприятий, где собирается больше 8 человек. Причем это не шутка. Об этом актер рассказал во время встречи со зрителями на кинофестивале «Трайбека».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Поклонники давно удивлялись, почему Пен не появился на последней церемонии вручения премии «Оскар», несмотря на очередную победу. Как оказалось, причина вовсе не в занятости, не в протесте против Голливуда. Актер признался, что большие скопления людей вызывают у него сильный дискомфорт и тревогу. По его словам, он принял для себя решение на всю жизнь не посещать мероприятия, где собирается больше 8 человек. Причем речь идет не только о церемониях награждения. Как объяснил Пен, ему одинаково тяжело находиться и на светском приеме, и на вечеринке после премьеры фильма. Последней каплей стала церемония вручения премии «Золотой глобус». Актер рассказал, что раньше никогда не посещал это мероприятие, а после визита понял окончательно – больше он на такое не согласится. Есть еще одна причина. Шон Пен признался, что терпеть не может селфи. Причем настолько, что назвал их настоящими похитителями душ. Ну, имеется в виду, конечно, селфи, которые делают поклонники вместе с любимым артистом. И вот, по его мнению, люди слишком часто отвлекаются на фотографии вместо реального общения. После «Золотого глобуса» актера буквально окружили желающие сфотографироваться с ним, и это окончательно убедило его отказаться от подобных мероприятий. Вообще, Пен всегда славится прямолинейностью. За свою карьеру он не раз спорил с журналистами, политиками, коллегами по индустрии. Его интервью часто превращаются в заголовки новостей. Но на этот раз многие увидели в его словах не эксцентричность, а довольно знакомую проблему. Психологи отмечают, что после пандемии многие люди стали хуже переносить большие скопления народа, шумные мероприятия, постоянное социальное взаимодействие. Так что, возможно, Шон Пен просто оказался одним из немногих, кто честно признался в том, что чувствует. Хотя его правило про 8 человек выглядит довольно сурово. Получается, что даже, может быть, некоторые семейные праздники для него теперь опаснее съемочной площадки. Очередь в супермаркете может считаться экстремальным мероприятием. Но если это помогает человеку чувствовать себя комфортно, почему бы и нет?
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
5: Билеты Билежу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
6: Равиоли. Известное во всем мире итальянское национальное блюдо равиоли представляет собой макаронные изделия в форме конвертика из теста с различной начинкой. У равиоли есть аналог и в русской кухне. Это знакомые всем и каждому пельмени. Только итальянские конверты по размеру обычно значительно больше русских. Кроме того, равиоли могут подаваться и в качестве десерта со сладкой начинкой. В Европе это блюдо появилось в эпоху Средневековья. Существует версия, что прообраз равиоли привезли туда в XIV веке из Китая. Тем не менее, многие историки утверждают, что равиоли упоминались в итальянской литературе уже в XIII веке, еще до возвращения Марко Поло из Китая. Так что в кулинарии до сих пор ведутся споры, можно ли считать Китай родиной всех подобных блюд, или же все они в свое время были изобретены разными народами. В наши дни в Италии равиоли невероятно популярны. Неудивительно, что существует множество различных видов этого блюда. Причем равиоли с мясом не самый распространенный вариант. Очень востребованы вегетарианские равиоли с овощами или картофельным пюре, а также конвертики с сыром или тофу. Чаще всего это блюдо подается с томатным соусом. Но и здесь повара любят экспериментировать и иногда подают равиоли с песто или сливочным соусом. А если начинка в конверте сладкая, то с жидким шоколадом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Число вакансий в Латвии в прошлом году сократилось. Далее об этом и других событиях более подробно. В первом квартале этого года в Латвии было в среднем 19 800 вакансий, что на 1800 или 8,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В частном секторе было 10 800 вакансий, что примерно на 1100 или 9,1% меньше, чем в первом квартале прошлого года, а в публичном секторе 8 900 вакансий, что меньше примерно на 700 или 7,3%. Из всех доступных в Латвии рабочих мест, занятых и вакантных, 2,2% были вакантными. Из них в общественном секторе 3%, в частном 1,8%. В первом квартале 2026 года в Латвии было 889 100 занятых рабочих мест, что по сравнению с первым кварталом 2025 года больше на 17,9% или 2,1%. В частном секторе количество занятых рабочих мест за год выросло на 20 400 или на 3,5%. А в общественном секторе сократилось на 2500 или 0,8%. Самая высокая доля вакансий была в основной группе профессий специалистов – 3,7%, в основной группе профессий – 3%, а также в основной группе квалифицированных работников сельского, лесного, рыбного хозяйства – 3%. Среди отраслей самая высокая доля вакансий была в госуправлении – 6%, в горнодобывающей промышленности, разработке карьеров – 5,7%, в сфере административных вспомогательных услуг – 3,6%, в сфере здравоохранения и социального ухода – 2,6%. В регионах в первом квартале этого года самая высокая доля вакансий была в Риге – 2,8% или 13 900 вакансий, а самая низкая – в Латгале – 1,1% или 700 вакансий. Рига вновь оказалась среди самых доступных городов Европы для короткого туристического отдыха согласно свежему рейтингу City Costs Barometer 2026. Исследование оценивает стоимость типичного уикенда в европейских городах, включая проживание, питание, транспорт и основные туристические услуги. По данным отчета, столица Латвии заняла 6-е место в рейтинге самых недорогих городов Европы. Средняя стоимость короткой поездки в Риге оценивается примерно в 321 евро за уикенд на двоих. В рейтинг также вошли Сараево, Бухарест, Тирана, Тренчин, Белград. Таким образом, Восточная Европа вновь доминирует в списке самых доступных направлений для путешествий. Аналитики отмечают, что города Балтии и Восточной Европы сохраняют ценовое преимущество за счет более низких цен на проживание, доступного общественного транспорта, стабильного туристического предложения, умеренной стоимости ресторанов и развлечений. Самым дешевым городом Европы в 2026 году стал Сараево, где стоимость короткого отдыха составляет около 252 евро. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачное с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, на море до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: my way.
1: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Всем добрый вечер, друзья мои. Вы настроены на волну радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И давайте заглянем в гости к ученым из Миддлсексского университета в Лондоне. Узнаем, чем они там занимаются. Занимаются они очень увлекательными, интересными вещами. Ну, например, они выяснили, что смех полезен. Ну, я понимаю, что это звучит как новости с категории «Ученые доказали, что солнце встает на востоке». Но давайте на секунду не будем торопиться.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Доктор Жаклин Хардинг, специалист по детскому развитию, написала целую книгу с названием «Мозг, который любит смеяться». И там есть конкретика, которая меня, честно говоря, удивила. Смех, оказывается, активирует довольно широкую сеть мозговых структур, включая моторные зоны и префронтальную кору. Причем это происходит у детей еще до того, как они научились говорить. Мозг в момент смеха занят тем, что примеряет противоречивые идеи. Именно поэтому вот это работает как умственная тренировка, по выражению исследователей. Заодно падает кортизол, гормон стресса, растут дофамин, серотонин, эндорфины, плюс окситоцин, который укрепляет эмоциональную связь между людьми. Стресс, для сравнения, делает ровно противоположное. Подавляет иммунитет, мешает обучению, перестраивает лимбическую систему. Ту часть мозга, которая отвечает за эмоции и долгосрочную память. У детей это особенно критично, потому что мозг в раннем возрасте буквально формируется под влиянием того, что происходит вокруг. Так вот, Хардинг предлагает встроить юмор прямо в школьную программу, как инструмент снижения когнитивной нагрузки. И говорит прямо, никакая учебная программа не должна быть важнее безопасной среды и игры. Ну, замечу, это довольно смелое заявление для академического издания. Ну а теперь та часть, где я позволю себе легкий скептицизм.

0: вне зависимости от возраста. Так что все это имеет отношение, я думаю, не только к школьникам. И знаете, я думаю, что вечер понедельника – неплохой момент для проверки этой теории на практике.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем эфир на радио «Мелодия». Европейский туризм переживает трансформацию из-за экстремальной жары. В результате возникло явление под названием «ноктуризм». Путешественники намеренно меняют привычный график и выходят на прогулки только после захода солнца. Об этом новом тренде рассказывают наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Афинский Акрополь, один из самых популярных памятников в мире, теперь закрывает свои двери прямо в середине дня.
3: Угу, в самый пик жары.
2: Да, именно. И причина вообще предельно прагматична. Традиционный дневной туризм в Южной Европе становится просто физически опасным.
3: Абсолютно.
2: В сегодняшнем разборе мы берем свежие материалы BBC про зарождающийся феномен так называемого ночного туризма. Наша задача понять, почему отказ от классического расписания не только бережет здоровье, но и показывает города с совсем другой, куда более аутентичной стороны.
3: Масштаб климатических сдвигов, он реально меняет саму концепцию путешествий. Я вот смотрела данные, Франция и Португалия фиксируют исторические рекорды жары уже в мае.
2: Ого, прямо в мае?
3: Да, в мае. В Италии официально объявляют красный уровень опасности. В Севилье температура вообще доходит до удушающих 44 градусов.
2: 44 градуса, с ума сойти.
3: Вот. И, традиционный формат, когда мы осматриваем достопримечательности с 10 утра до 4 вечера, он просто теряет актуальность. Тепловой удар становится реальной угрозой.
2: Это как пытаться пробежать марафон в сауне, серьезно.
3: 100%.
2: Европейские города сейчас работают как такие гигантские тепловые батареи. Днем каменные площади и асфальт накапливают солнечную радиацию.
3: Угу.
2: И находиться там просто невыносимо. Жизнь может вернуться на улице только, когда начинается процесс разрядки после заката.
3: Да, и тут важно понимать, что туристы-то могут просто переждать пик жары в кондиционируемом отеле или вообще уехать.
2: Логично.
3: А настоящий удар принимают на себя сами города. Их архитектура веками строилась под совершенно другой климат. Севилья тут очень наглядный пример адаптации городской среды.
2: А что они делают?
3: Город инвестирует просто колоссальные средства в охлаждающую инфраструктуру. Они натягивают теневые навесы прямо над историческим центром.
2: О, как тенты такие.
3: Да, типа огромных тентов. Плюс планируют высадить 100 тысяч деревьев к 2039 году.
2: 100 тысяч деревьев? Ничего себе масштаб.
3: И еще они запускают проект «Картуха канат».
2: А это что такое? Звучит как что-то из фантастики.
3: Почти. Это не просто декоративные фонтаны. Система работает по принципу древних персидских киаризов.
2: То есть подземные каналы?
3: Ага. Вода испаряется в подземных резервуарах, а прохладный воздух выталкивается на поверхность. Такой вот естественный кондиционер под открытым небом.
2: Круто.
3: Это позволяет снизить температуру на улицах на целых 10 градусов.
2: Слушай, инвестиции в сотни тысяч деревьев и подземные каналы звучат грандиозно. Но разве это не попытка лечить симптомы вместо использования уже готового, бесплатного лекарства?
3: В каком смысле?
2: Южная Европа ведь веками спасалась сиестой.
3: Да.
2: Почему бы просто не узаконить сдвиг рабочего дня для всех, включая туристический сектор, вместо того, чтобы перекапывать улицы ради охлаждающих труб?
1: Продолжим рассказ об этом новом тренде туризма буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся к теме ноктуризма. Дело в том, что европейский туризм переживает трансформацию из-за экстремальной жары, и многие путешественники предпочитают знакомиться с достопримечательностями тех мест, куда они приезжают, после захода солнца. Все подробности рассказывают Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Но разве это не попытка лечить симптомы вместо использования уже готового, ну, бесплатного лекарства?
7: В каком смысле?
6: Ну, Южная Европа ведь веками спасалась сиестой.
7: А, ну да.
6: Почему бы просто не узаконить сдвиг рабочего дня для всех, включая туристический сектор, вместо того, чтобы перекапывать улицы ради охлаждающих труб?
7: Ну, сиеста, она действительно всегда служила именно защитным климатическим механизмом. Это не просто культурная привычка.
6: Да, а то есть такой стереотип.
7: Вот-вот. Инфраструктурные проекты нужны, чтобы город банально не превращался в раскаленную печь. Но социальная жизнь, она уже перестроилась. Местный ритм кардинально изменился.
6: Как это выглядит на практике?
7: Ну, смотри, семьи устраивают пикники у реки Гвадалквивир в 8 вечера. А дети играют в парках даже в полночь, когда температура наконец падает.
6: В полночь? Дети в парках? Ничего себе! И этот местный способ выживания сейчас стремительно превращается в новую индустрию для путешественников?
7: Точно.
6: Тот же Акрополь, который недоступен в полуденный зной, теперь работает до золотого часа.
7: Да. А в Риме Колизей и Римский форум запускают специальные ночные визиты. Оперы Моцарта звучат под открытым небом не раньше 9 вечера. Знаменитая итальянская пассиджата, ну их неспешная вечерняя прогулка, раскрывается совершенно в новом свете.
6: То есть это климатическая защита, замаскированная под социальную традицию?
7: Абсолютно. Днем улицы пусты не из-за лени, а из-за законов термодинамики. Вечер становится единственным окном для безопасной активности и знакомства с городом.
6: И индустрия быстро подхватывает этот тренд. Появляются туры на электровелосипедах по ночному Риму, вечерние фотопрогулки без агрессивного солнца.
7: Угу. Очень популярная тема сейчас.
6: Но у меня тут возникает аналитический вопрос. Если весь бизнес массово перейдет на такой темный график, не получим ли мы овертуризм в темноте?
7: О, это реальная проблема.
6: Ночные улицы рискуют стать такими же забитыми, какими раньше были дневные площади.
7: Массовый сдвиг активности неизбежно потребует серьезного изменения логистики. От круглосуточной работы общественного транспорта до пересмотра графиков уборки улиц.
6: И законов о тишине, наверное.
7: Да, представь толпы туристов под окнами в 2 часа ночи. Однако на данный момент синхронизация с ритмом местных жителей, вот этот принцип «сначала сиеста, потом фиеста», остается самым разумным способом пережить экстремальные температуры.
6: И почувствовать настоящий нетуристический пульс Европы. Выходит, вместо того, чтобы бороться с климатической стеной обжигающего воздуха, нужно просто перестроить свои биологические часы. Природа как бы делает нам жесткую перезагрузку.
7: Именно так.
6: И это наводит на интересные размышления о будущем. Если климат продолжит вытеснять социальную жизнь в темноту, как это вообще изменит архитектуру и дизайн городов будущего?
7: Очень хороший вопрос.
6: Возможно ли, что через пару десятилетий яркий дневной свет будет ассоциироваться у нас исключительно со временем для глубокого сна? Оставим эту мысль для самостоятельного исследования.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер понедельника, который наконец-то уже завершился. Олег Пеков в студии, мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Ну вот, действительно, пришла пора уже заканчивать наш вечерний эфир. Но напоследок, конечно же, не обойдется без новостей кино. И на сей раз речь пойдет не только о фильмах, но и про деньги.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Фильм «Супер Марио Галактика» преодолел отметку в 1 миллиард долларов. Это первый фильм 2026 года, достигший этого рубежа. Анимационная адаптация популярной видеоигры создана студиями Universal и Illumination в сотрудничестве с Nintendo. Хочу заметить, что создание мультфильма «Супер Марио Галактика» обошлось в 110 миллионов долларов. Кстати, это, говорят, относительно недорого для анимационного фильма такого масштаба. И, скорее всего, конечно, он принесет своим создателям огромную прибыль. Предыдущий фильм франшизы «Супер Марио Братья» стал настоящим кассовым хитом. Он завершил прокат в кинотеатрах с результатом 1,4 миллиарда долларов мировых кассовых сборов. Ну, а что касается озвучки, то ведь в этом мультике «Галактика» вернулись к звучанию своих персонажей Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк и ряд других известных актеров, которые снимались в первом фильме, ну и к ним присоединились еще Дональд Гловер, Гленн Пауэлл и Бенни Сафди. Аарон Хорвард и Майкл Еленик снова выступили в качестве режиссеров сиквела. Хочу заметить, что в числе предстоящих проектов Universal конспирологический триллер Стивена Спилберга «День раскрытия». Жду его с огромным нетерпением. «Одиссея» Кристофера Нолана. Ходят слухи, что вообще билеты на премьеру перепродают на eBay за 10 тысяч долларов. «Миньоны и монстры» — это, кстати, тоже фильм, который спродюсирован студией Illumination. Эта анимационная студия является одним из самых стабильных создателей хитов киноиндустрии. Она выпустила «Гадкий я», «Зверопой», «Тайная жизнь домашних животных», «Лоракс» и, кстати, «Как Гринч украл Рождество». Учитывая огромнейшие кассовые сборы обоих фильмов про «Супер Марио», скорее всего, Universal, Nintendo и Illumination будут стремиться вернуть Марио и Луиджи уже в какой-нибудь третьей части. Ну и в завершении напомню, что следом за фильмом о «Супер Марио Галактика», который стал самым кассовым фильмом нынешнего года, за ним идут впритык «Майкл», это вот байопик про Майкла Джексона от Lionsgate, и проект «Аве Мария» от Amazon MGM Studios. Всем хочу пожелать приятных, увлекательных, интересных фильмов на этот понедельничный вечер. Ну а мы с вами встретимся уже завтра утром. Всем спасибо за внимание.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейерс». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты билишу-сервис.лв.
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия». Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес – столица и главный мегаполис Аргентины. Более того, это один из крупнейших городов во всей Южной Америке. Это место, где с блестящими небоскребами соседствуют колониальные усадьбы и трущобы. Это царство улыбчивых и сильно татуированных людей, уличной еды, интересных музеев и красивых зданий. сложный, но живой и энергичный город. В Аргентине столицу порой называют «город с разными названиями». Капиталь Федераль и автономный город Буэнос-Айрес, город Пресвятой Троицы и порт нашей госпожи Святой Марии Добрых Ветров, Байрес, хороший воздух или добрые ветра – таков список официальных и неформальных наименований аргентинской столицы. Сильная мешанина там не только с именем. Буэнос-Айрес порой легко спутать то с одной, то с другой европейской столицей. В нем можно отыскать райончики, напоминающие Париж, Лиссабон или Лондон. Кое-где он похож на Петербург, но в первую очередь Буэнос-Айрес – это танго и футбол. Причем, если танго местные просто любят, но редко кто умеет его танцевать, то футбол и любят, и практикуют. Для местных жителей футбол не просто игра или вид спорта, а настоящая религия. Во многом это заслуга Диего Марадоны, которого здесь боготворят. Школьникам и студентам в Аргентине разрешено прогуливать занятия, если они назначены на время проведения наиболее значимых чемпионатов по футболу. И обязательно в каждом доме найдется национальный флаг, который непременно будет вывешен на улицу в день ответственного футбольного матча. А о том, что творится на улицах в случае победы, и говорить не приходится. Подобно жителям других южных стран и приморских городов, жители Аргентины вообще и Буэнос-Айреса в частности отличаются легким и расслабленным отношением к жизни. Погулять, посидеть в парке и попить мате или пойти в бар и попить пиво – любимые виды досуга. При этом нельзя сказать, что жители Байреса ведут праздную жизнь. Они весьма активны и легки на подъем, особенно после выхода на пенсию. В Буэнос-Айресе в порядке вещей в старшем возрасте наконец радостно заняться всем тем, на что раньше не хватало времени. Научиться петь, танцевать танго, рисовать или играть в любительском театре. Жизни в удовольствие способствует не только теплый климат и близость моря, но и национальная привычка чуть ли не с детства ходить к психологу. По статистике, в Аргентине больше всего практикующих психологов на душу населения в мире. И если Соединенные Штаты, например, лидируют по потреблению антидепрессантов, то аргентинцы в 99% случаев обходятся регулярными разговорами со специалистами, услуги которых можно найти за умеренную плату, а в экстренном случае и вовсе бесплатно. Кстати, 0 песо можно потратить и на насыщенную культурную жизнь. Количество бесплатных музеев, выставок, спектаклей, фестивалей, концертов и кинопоказов для всех желающих в Буэнос-Айресе поражают воображение. И это не по случаю юбилея независимости или Дня города. Просто этот город так живет.
4: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполисы мира».

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии продолжается засуха. Май стал 10-м месяцем подряд, когда количество осадков не дотянуло до климатической нормы. В среднем по стране за прошлый месяц выпало 38,5 мм осадков. Это примерно на четверть меньше обычного уровня. При этом ситуация в регионах сильно отличается. В Мадуне дождей прошло значительно больше нормы. В Лиепае же зафиксировали абсолютный минимум. В свою очередь в Даугавпилсе оказалось больше всего дождливых дней среди крупных городов. Метеорологи отмечают, что локальные дожди не способны устранить общий дефицит влаги, поскольку осадки распределяются очень неравномерно. Засушливая тенденция держится с прошлого года. Весной нехватка дождей стала критической. Март оказался одним из самых сухих за всю историю наблюдений и одновременно самым теплым. Длительная нехватка осадков может сказаться на сельском хозяйстве, состоянии природы и пожарной безопасности. Чем дольше сохраняется сухая погода, тем выше риск пересыхания почвы, увеличения потребности в поливе и роста опасности возгораний. Метеорологи со своей стороны не спешат радовать благоприятными прогнозами. Май вновь оказался суше нормы, а значит, затяжной сухой период продолжается. Министр внутренних дел Янис Домбрава на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского союза в Люксембурге призвал все государства-члены Евросоюза прекратить практику выдачи виз гражданам России и Беларуси, сообщили в МВД. Также во время заседания министр выразил поддержку инициативе Эстонии включить представителей вооруженных сил России, участвовавших в войне против Украины, в черный список Шенгенской зоны. Одновременно он призвал ЕС действовать едино и включить в этот список всех российских военных. Миграционное давление на внешние границы Европейского Союза по-прежнему остается серьезным вызовом. Мигранты, поддерживаемые властями Беларуси, продолжают пытаться незаконно пересекать границы Латвии, Литвы и Польши. Государственная пограничная охрана сталкивается с новыми вызовами, поскольку миграционное давление в этом году достигает самых высоких показателей за все время. Это не только проблема нашего региона, это вопрос безопасности всего Евросоюза, указал Домбрава. Он подчеркнул, что странам, охраняющим внешние границы ЕС, необходима целевая поддержка для развития инфраструктуры и укрепления потенциала пограничной службы. Во вторник, 9 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». «Звездная ночь». Одна из самых известных картин Винсента Ван Гога «Звездная ночь» появилась в 1889 году. В то время эксцентричный художник жил в поселении для душевнобольных Сен-Реми-де-Прованс. Туда его отправили по требованию жителей города Арль, где Ван Гог сначала отличился нападением на поле Гогена, а затем, то ли в порыве раскаяния, то ли в продолжении приступа буйного помешательства, отрезал себе мочку уха. Время в Сан-Реми оказалось для Ван Гога весьма плодотворным. За год, проведенный там, он создал около сотни рисунков и более 150 картин, среди которых такие известные полотна, как «Ирисы», собственный автопортрет в голубых тонах и, конечно, «Звездная ночь». Художник не раз признавался, что недоступные звезды всегда манили и вдохновляли его. Поэтому тема «Звездной ночи» несколько раз повторялась в творчестве Ван Гога. Ранее он уже написал картины «Ночная терраса кафе» и «Звездное небо над Роной». Правда, эти полотна были написаны с натуры, а «Звездная ночь» — плод воображения Винсента. Условия содержания в психбольнице не оставляли художнику возможностей для вдохновения. Поэтому Ван Гогу ничего не оставалось, кроме как последовать старому совету бывшего друга Поля Гогена, который убеждал гения чаще пользоваться воображением. Именно поэтому «Ночное небо» Ван Гога получилось намного красочнее и удивительнее, чем то, что можно увидеть в реальности. Самый загадочный элемент картины — вихревые потоки на небе. Исследователи утверждают, что так художник, чье сознание было до предела обострено болезнью, изобразил турбулентность — явление, недоступное взору обычных людей. Сам Ван Гог считал свою картину неудачной, и когда она попала на выставку, сказал, что, возможно, благодаря ей кто-нибудь сможет изобразить ночные эффекты лучше. Впрочем, именно «Звездной ночи» было суждено стать настоящей иконой для появившихся позже экспрессионистов, считающих, что воображение гораздо важнее реальности. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. На море до плюс 18.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты билетсервис.лв.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Иногда боль так велика, что ее можно только спеть. И когда это удается, рождается песня, которая говорит «За миллионы разбитых сердец». Это «Without You». Песня, которая прошла путь от скромной британской рок-группы до олимпийских высот поп-баллад.

Началась она в 1970 году. Группа Badfinger, подписанная на Apple Records, лейбл, кстати, самих Beatles, записывала новый альбом. Вокалист Пит Хэм сочинил куплет о ссоре с девушкой. Его друг по группе Том Эванс добавил припев, вспоминая свои собственные болезненные отношения. Так и появилась эта трагическая формула «I can't live if living is without you».

Бэкфингер записали песню, но тогда ее почти не заметили. Она спряталась где-то в середине альбома и не стала синглом. Зато один внимательный слушатель ее услышал, и его звали Гарри Нильсон.

Гарри, американский певец с английским голосом, был просто поражен. Он был уверен, что это песня «Битлз», настолько сильной она оказалась. Когда он узнал, что это группа «Бэдфингер», он тут же купил у них права и записал свою версию. Это был 1971 год.

И вот тогда грянуло. Его исполнение с оркестром, отчаянным вокалом и паузами, в которых буквально слышен ком в горле, взлетело на первое место в США и в десятках стран. Песня получила Грэмми. Ее начали крутить везде. На свадьбах, в фильмах, на похоронах, в финалах сериалов. А вот для Бэдфингер все сложилось трагично. Несмотря на авторство хита, они получили мизер отчислений. Питер Хэм покончил с собой в 1975-м, Том Эванс в 1983-м. Судьба песни будто отпечаталась на жизни ее создателя. Ну а потом пришли 90-е и Мэрайа Керри. Ее версия «Without You» вышла в 1994 году и мгновенно стала одной из самых мощных баллад десятилетия. Особенно в Европе, в Британии, где оригинал не оценили, кавер Мэрайи занял первое место. Ее голос, взмывающий к небу в припеве, превратил песню в нечто почти сакральное.

Потом эту песню перепевали Aerosmith, Селин Дион, многие-многие другие, но суть осталась. Это гимн потери. И если у любви есть голос, то это, возможно, он.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
2: Билеты Билежу Сервис.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего.
5: Я знаю пару.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеж-сервис».
0: Реклама на «Радио Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Истребители союзников утром в понедельник 8 июня сбили беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии, сообщили национальные вооруженные силы. Это первый случай, когда сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за пределов страны. Ранее такие случаи фиксировались, однако до уничтожения беспилотников дело не доходило. НВС напоминают, что совместно с союзниками по НАТО они постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы. Также НВС сообщали, что усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения. Мужская сборная Латвии по баскетболу в формате 3-3 в составе Науриса Мезеса, Карлиса Ласманеса, Францеса Лациса и Зигмарса Раймо впервые завоевала золотые медали на чемпионате мира в Варшаве. Латвийская команда, посеянная под 7-м номером, в финале обыграла Германию со счетом 20-15. Ласманес стал лучшим бомбардиром сборной Латвии с 12 очками. Кроме того, Ласманес был признан самым ценным игроком чемпионата мира. Опрос, проведенный дочерней компанией банка «Цитаделы» CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. Во вторник, 9 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Рестораны «Вайрок Соус» и «Март Нябетти» представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билишесервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Парки мира на радио «Мелодия». Гайд-парк. Лондон. Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходивших в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей – 200 тысяч человек.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
3: Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В последние годы с ростом в Латвии числа эмигрантов из стран Азии и Африки пропорционально повышается угроза радикализации мусульман, отметил начальник службы госбезопасности Норманс Межвец. Он заявил, что в соответствии с международными тенденциями террористических угроз Латвии нужно быть готовой к самым разным вызовам. Уровень угрозы в стране может резко возрасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, подчеркнул Межвец. Он обратил внимание на то, что риски террористической угрозы присутствуют и в латвийском пространстве безопасности. В последние годы в Латвии растет число иммигрантов из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам. И в результате в Латвии пропорционально увеличивается угроза радикализации мусульман. Одновременно нельзя исключить присутствие в пространстве безопасности экстремистских идеологий иного характера и их представителей. Как свидетельствуют тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угрозы левого и правого терроризма, подчеркнул Межвец. Говоря о вербовке России и латвийских подданных для диверсионной деятельности, он указал, что фактически никто из задержанных до сих пор не признался в осознанной деятельности по заданию российских спецслужб. Однако, по словам Межвеца, это сомнительно, особенно со стороны людей с криминальным прошлым. Идеологическая мотивация и пророссийские настроения присутствуют в характеристиках и профилях этих лиц, но служба госбезопасности не может сделать вывод, что они особенно выражены, пояснил Межвец. На пляжах Юрмалы планируется разместить шкафчики для хранения вещей отдыхающих, выяснило агентство «Лето». Юрмальское самоуправление объявило несколько электронных аукционов, победители которых должны будут разместить эти шкафчики на указанных участках. Ожидается, что территория будет сдана в аренду до конца 2031 года. В муниципалитете пояснили, что для повышения комфорта отдыхающих рядом с морским пляжем планируется поместить шкафчики для безопасного хранения личных вещей. Для этого городская дума решила организовать аукционы по аренде 5 мест на пляжах в Булдуре, Дзинтере, Майоре и Каугуре, а также 2 мест возле пляжа на парковках на улице Дзимтенес и на 36-й линии. Во вторник, 9 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии 71,2% всех занятых работают в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое бюро. По данным бюро, среди всех работников сектора услуг 58% заняты в торговле, остальные 42% работают в госуправлении, включая полицию, пожарную службу и систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. В производственном секторе заняты 21,6% работающих жителей страны, а в сельском хозяйстве 6,8%. Самыми молодыми работниками в среднем являются сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составляет 36,5 лет. Сравнительно молодые сотрудники работают в гостиничном и ресторанном бизнесе 39 лет, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха 40,5 лет. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52 лет. Довольно высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании 49,5 лет, а также в здравоохранении и социальной помощи 48,5 лет. В Латвии продолжается засуха. Май стал 10-м месяцем подряд, когда количество осадков не дотянуло до климатической нормы. В среднем по стране за прошлый месяц выпало 38,5 мм осадков. Это примерно на четверть меньше обычного уровня. При этом ситуация в регионах сильно отличается. В Мадуне дождей прошло значительно больше нормы. В Лиепае же зафиксировали абсолютный минимум. В свою очередь в Даугавпилсе оказалось больше всего дождливых дней среди крупных городов. Метеорологи отмечают, что локальные дожди не способны устранить общий дефицит влаги, поскольку осадки распределяются очень неравномерно. Засушливая тенденция держится с прошлого года. Весной нехватка дождей стала критической. Март оказался одним из самых сухих за всю историю наблюдений и одновременно самым теплым. Длительная нехватка осадков может сказаться на сельском хозяйстве, состоянии природы и пожарной безопасности. Чем дольше сохраняется сухая погода, тем выше риск пересыхания почвы, увеличения потребности в поливе и роста опасности возгораний. Метеорологи со своей стороны не спешат радовать благоприятными прогнозами. Май вновь оказался суше нормы, а значит, затяжной сухой период продолжается. Во вторник, 9 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 23 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дождь и туман. В Видземе, а также в Латгале в начале ночи местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла, местами на побережье и на севере Видземе плюс 15, плюс 18. В Риге во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ветер южный до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 18.

Мелодия. Радио Мелодия. Мелодия. Радио Мелодия.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министр юстиции Эдвард Смилтенс поручил управлению мест заключения до 10 июня представить подробный отчет о случае смерти несовершеннолетнего заключенного в больнице Олынской тюрьмы, а также об общей ситуации со случаями смерти и самоубийств в местах заключения. Как сообщили в Департаменте коммуникации Министерства юстиции, резолюция была издана после опубликованной в СМИ информации о происшествии в больнице Олынской тюрьмы и статистике смертных случаев в местах заключения. В прошлом году в местах заключения ушли из жизни 32 человека. Смилтенс подчеркивает, что необходимо обеспечить ясность в отношении произошедшего и убедиться, что из таких случаев делают выводы. Министр юстиции обращает внимание на то, что государство не должно отворачиваться от проблем, касающихся жизни и безопасности людей. Смилтенс потребовал предоставить информацию об обстоятельствах конкретного случая и действиях учреждения до и после инцидента, а также обобщить данные о случаях смерти, произошедших в местах заключения в 2025 году и за первые 5 месяцев 2026 года, включая самоубийство. Одновременно управление мест заключения должно представить отчет о реализованных мерах в области охраны психического здоровья несовершеннолетних заключенных, оценки и предотвращения риска самоубийства, а также о планируемых улучшениях в сфере безопасности и надзора. Министр юстиции отмечает, что особое внимание следует уделить охране психического здоровья несовершеннолетних заключенных, своевременному выявлению рисков и действиям по их предотвращению, чтобы в будущем не допустить подобных трагедий. Служба новостей латвийского телевидения сообщала, что незадолго до Рождества в больнице Олынской тюрьмы умер 17-летний юноша. В тюрьме он находился за употребление наркотических веществ и кражи. Родители были лишены родительских прав. После очередного правонарушения отбывания наказания в тюрьме юноша попал в детское воспитательное учреждение Эзермала. Молодого человека неоднократно переводили в больницу Олынской тюрьмы из-за неконтролируемого поведения и причинения себе вреда. Руководитель структурного подразделения Рижского центра социального ухода Эзермала Агне Либаре рассказала, что он совершал уже несколько попыток нанесения себе вреда, о которых было известно управлению мест заключения. Управление мест заключения отказалось комментировать случай, ссылаясь на просьбу семьи о конфиденциальности и деликатный характер темы, и указало, что начатый уголовный процесс был прекращен в феврале за отсутствием состава преступления. Мать юноши это отрицает. Она хочет говорить публично и утверждает, что не получила ясных ответов о смерти сына. Это единственный случай за последние 5 лет, когда в заключении умер несовершеннолетний. В начале этого года в Латвии проживало больше всего 38 и 39-летних жителей, свидетельствует информация Центрального статистического управления. В начале этого года в Латвии насчитывалось 1 845 096 жителей, из них 988 497 женщин и 856 599 мужчин. Из всех жителей больше всего 29 498 человек в начале этого года были в возрасте 38 лет, в том числе 15 207 мужчин и 14 291 женщина. В свою очередь, 29 348 жителей на начало этого года были в возрасте 39 лет. Из них 15 163 мужчины и 14 185 женщины. Еще 28 453 жителя были в возрасте 42 лет, в том числе 14 786 мужчин и 13 667 женщин. Кроме того, в начале этого года в стране насчитывалось 257 человек в возрасте 100 лет и старше, в том числе 226 женщин и 31 мужчина. В субботу в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью выборами в 15-й Сейм. Предвыборный период продлится до дня выборов 3 октября. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в соответствии со своей компетенцией будет следить за соблюдением ограничений и запретов во время предвыборной агитации, лимитами предвыборных расходов, использованием административных ресурсов, скрытой агитацией в интернете, общественных местах и печатных изданиях. В Последние годы с ростом в Латвии числа иммигрантов из стран Азии и Африки пропорционально повышается угроза радикализации мусульман, признал в беседе с журналистами начальник службы государственной безопасности Нормунд Межвиец. Он заявил, что в соответствии с международными тенденциями террористических угроз Латвии нужно быть готовой к самым разным вызовам, поэтому национальная антитеррористическая система создается на протяжении многих лет. Уровень угрозы в стране может резко возрасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, подчеркнул начальник службы госбезопасности. Он напомнил, что проявления терроризма в своем техническом исполнении аналогичны диверсионным и саботажным действиям. В последние годы Латвия также сталкивается с повышенными рисками диверсии и саботажа, и источником этих угроз является Россия. При этом Межвиец подчеркнул, что организация учений на минувшей неделе не была связана с повышенным уровнем террористической угрозы Латвии. Чтобы развивать эффективную антитеррористическую систему, необходимо постоянно тренироваться и готовиться к возможной эскалации угроз, пояснил начальник СГБ. Он обратил внимание на то, что риски террористической угрозы присутствуют и в латвийском пространстве безопасности. В последние годы в Латвии растет число иммигрантов из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам, и в результате в Латвии пропорционально увеличивается угроза радикализации мусульман. Одновременно нельзя исключить присутствие в пространстве безопасности экстремистских идеологии иного характера и их представителей. Как свидетельствуют тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угрозы левого и правого терроризма, подчеркнул глава СГБ. В 2023 и 2024 годах служба госбезопасности начала 4 уголовных процесса в связи с терроризмом, а именно по факту обучения людей проведению терактов и распространению пропаганды в интернете. Один из задержанных был несовершеннолетним, что подтверждает риски, которые могут создавать и малолетние. Еще в одном случае у человека были проблемы с психическим здоровьем, что свидетельствует и о таком факторе риска. Говоря о вербовке России латвийских подданных для диверсионной деятельности, Межвиец указал, что фактически никто из задержанных до сих пор не признался в осознанной деятельности по заданию российских спецслужб. Однако, по его словам, это сомнительно, особенно со стороны людей с криминальным прошлым. Идеологическая мотивация и пророссийские настроения присутствуют в характеристиках и профилях этих лиц, но СГБ не может сделать вывод, что они особенно выражены, пояснил начальник службы государственной безопасности. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Янис Домбрава на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского Союза в Люксембурге призвал все государства-члены Евросоюза прекратить практику выдачи виз гражданам России и Беларуси, сообщили в МВД. Также во время заседания министр выразил поддержку инициативе Эстонии включить представителей вооруженных сил России, участвовавших в войне против Украины, в черный список Шенгенской зоны. Одновременно он призвал ЕС действовать едино и включить в этот список всех российских военных. Миграционное давление на внешние границы Европейского Союза по-прежнему остается серьезным вызовом. Мигранты, поддерживаемые властями Беларуси, продолжают пытаться незаконно пересекать границы Латвии, Литвы и Польши. Государственная пограничная охрана сталкивается с новыми вызовами, поскольку миграционное давление в этом году достигает самых высоких показателей за все время. Это не только проблема нашего региона, это вопрос безопасности всего Евросоюза, указал Домбрава. Он подчеркнул, что странам, охраняющим внешние границы ЕС, необходима целевая поддержка для развития инфраструктуры и укрепления потенциала пограничной службы. Опрос, проведенный дочерней компанией банка Цитадела CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. В последние годы с ростом в Латвии числа эмигрантов из стран Азии и Африки пропорционально повышается угроза радикализации мусульман, отметил начальник службы госбезопасности Норманс Межвец. Он заявил, что в соответствии с международными тенденциями террористических угроз Латвии нужно быть готовой к самым разным вызовам. Уровень угрозы в стране может резко возрасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, подчеркнул Межвец. Он обратил внимание на то, что риски террористической угрозы присутствуют и в латвийском пространстве безопасности. В последние годы в Латвии растет число иммигрантов из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам. И в результате в Латвии пропорционально увеличивается угроза радикализации мусульман. Одновременно нельзя исключить присутствие в пространстве безопасности экстремистских идеологий иного характера и их представителей. Как свидетельствуют тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угрозы левого и правого терроризма, подчеркнул Межвец. Говоря о вербовке России и латвийских подданных для диверсионной деятельности, он указал, что фактически никто из задержанных до сих пор не признался в осознанной деятельности по заданию российских спецслужб. Однако, по словам Межвеца, это сомнительно, особенно со стороны людей с криминальным прошлым. Идеологическая мотивация и пророссийские настроения присутствуют в характеристиках и профилях этих лиц, но служба госбезопасности не может сделать вывод, что они особенно выражены, пояснил Межвец. На пляжах Юрмалы планируется разместить шкафчики для хранения вещей отдыхающих, выяснило агентство «Лето». Юрмальское самоуправление объявило несколько электронных аукционов, победители которых должны будут разместить эти шкафчики на указанных участках. Ожидается, что территория будет сдана в аренду до конца 2031 года. В муниципалитете пояснили, что для повышения комфорта отдыхающих рядом с морским пляжем планируется поместить шкафчики для безопасного хранения личных вещей. Для этого городская дума решила организовать аукционы по аренде 5 мест на пляжах в Булдуре, Дзинтере, Майори и Каугури, а также 2 мест возле пляжа на парковках на улице Дзимтенес и на 36-й линии. Истребители союзников утром в понедельник 8 июня сбили беспилотник, вошедший в воздушное пространство Латвии, сообщили национальные вооруженные силы. Это первый случай, когда сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за пределов страны. Ранее такие случаи фиксировались, однако до уничтожения беспилотников дело не доходило. НВС напоминают, что совместно с союзниками по НАТО они постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы. Также НВС сообщали, что усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения. Мужская сборная Латвии по баскетболу в формате 3x3 в составе Науриса Мьезеса, Карлиса Ласманеса, Францеса Лациса и Зигмарса Раймо впервые завоевала золотые медали на чемпионате мира в Варшаве. Латвийская команда, посеянная под 7-м номером, в финале обыграла Германию со счетом 20-15. Ласманес стал лучшим бомбардиром сборной Латвии с 12 очками. Кроме того, Ласманес был признан самым ценным игроком чемпионата мира. В Латвии продолжается засуха. Май стал 10-м месяцем подряд, когда количество осадков не дотянуло до климатической нормы. В среднем по стране за прошлый месяц выпало 38,5 мм осадков. Это примерно на четверть меньше обычного уровня. При этом ситуация в регионах сильно отличается. В Мадуне дождей прошло значительно больше нормы. В Лиепае же зафиксировали абсолютный минимум. В свою очередь в Даугавпилсе оказалось больше всего дождливых дней среди крупных городов. Метеорологи отмечают, что локальные дожди не способны устранить общий дефицит влаги, поскольку осадки распределяются очень неравномерно. Засушливая тенденция держится с прошлого года. Весной нехватка дождей стала критической. Март оказался одним из самых сухих за всю историю наблюдений и одновременно самым теплым. Длительная нехватка осадков может сказаться на сельском хозяйстве, состоянии природы и пожарной безопасности.

0: Работают в госуправлении, включая полицию, пожарную службу и систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. В производственном секторе заняты 21,6% работающих жителей страны, а в сельском хозяйстве 6,8%. Самыми молодыми работниками в среднем являются сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составляет 36,5 лет. Сравнительно молодые сотрудники работают в гостиничном и ресторанном бизнесе 39 лет, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха 40,5 лет. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52 лет. Довольно высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании 49,5 лет, а также в здравоохранении и социальной помощи 48,5 лет.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Истребители союзников по НАТО сбили дрон в воздушном пространстве Латвии, подтвердили национальные вооруженные силы. Французские истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии впервые сбили беспилотник, залетевший в Латвию из-за действий России в сфере радиоэлектронной борьбы. Утром понедельника, 8 июня, в Латвии было объявлено предупреждение о вероятной воздушной угрозе воздушному пространству. Позже военные объявили оранжевый уровень опасности в Резекненском и Лудзенском краях. Также сообщили, что угроза возможна в Алокснэнском и Балвском краях. Это первый случай, когда был сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за пределов страны. Ранее такие случаи фиксировались, однако до уничтожения беспилотников дело не доходило. Угроза в воздушном пространстве Латвии миновала. Национальные вооруженные силы напоминают, что совместно с союзниками по НАТО они постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальные угрозы. Также национальные вооруженные силы сообщали, что усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения. В Латвии будет заблокирован доступ к одной из крупнейших торговых платформ Wildberries.ru, свидетельствует сообщение Национального совета по электронным СМИ. В решении указано, что на Wildberries доступны товары с символикой, связанной с Россией, СССР и войной России в Украине. Кроме того, совет решил ограничить доступ к ряду других сайтов, в том числе Labyrinth.ru и LifeLeap.ru. В решении указано, что на упомянутых сайтах распространяется контент, который оправдывает военную агрессию России в Украине. Украине, легитимизирует принадлежность России оккупированных и аннексированных территорий Украины, а также формирует позитивное отношение к России. По мнению Совета, такой контент может угрожать информационному пространству и национальной безопасности Латвии. Планируя крупные расходы, жители становятся все более осторожными, сообщил банк «Цитадель» со ссылкой на данные опроса Норстат. 43% респондентов за последние 30 дней полностью или частично отложили покупку товаров длительного пользования – мебели, электроники, бытовой техники. Аналогичная тенденция ожидается и в дальнейшем, поскольку 41% опрошенных планируют продолжать ограничивать подобные расходы. В то же время данные Центрального статистического управления выявляют противоречия между осторожностью жителей и реальными расходами, отмечают в банке. В апреле оборот розничной торговли вырос на 2,6% по сравнению с прошлым годом, а настроения предпринимателей в мае поднялись до положительного уровня, остаются позитивными как в продовольственной, так и не в продовольственной розничной торговле. Этот разрыв подтверждает, что часть общества действительно оценивает, подходящее ли сейчас время для крупных покупок, например, для замены кухонного оборудования или проведения ремонта жилья. Это отражается и в снижении индекса настроений в строительстве в мае до минус 8,4 пункта. С другой стороны, макроэкономические данные показывают, что двигатель потребления не остановился, комментирует экономист банка Карлис Пургалис. Рост розничной торговли в апреле в фактических ценах на 8,2% свидетельствует о том, что деньги продолжают циркулировать в экономике. По сравнению с предыдущим месяцем, увеличение розничной торговли фармацевтическими и медицинскими товарами на 5,9% указывает на то, что на расходы жителей влияют приоритеты. Иными словами, словами, здоровью отдается предпочтение за счет других статей расходов, например, покупки одежды и обуви, где зафиксировано снижение на 7,8%, поясняет Пургалис. Данные опроса жителей и показатели настроений предпринимателей позволяют сделать вывод, что в ближайшие месяцы в розничной торговле будет преобладать прагматичный подход. Общий объем потребления в стране будет поддерживаться стабильным спросом на товары повседневного потребления и продукты питания, тогда как долгосрочные вложения в жилье

0: или дорогую технику жители продолжат оценивать с осторожностью. Залетевший сегодня утром на территорию Латвии дрон был сбит в Бердзгальской волости Резекненского края, сообщил заместитель начальника Объединенного штаба национальных вооруженных сил по вопросам поддержки бригадный генерал Каспарс Здановскис. Он уточнил, что дрон был уничтожен в 10 часов и 5 минут. Залетевший в воздушное пространство Латвии дрон был сбит недалеко от Роговки в Резекненском крае. По предварительной информации, имущество или люди в результате взрыва не пострадали. Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь, поскольку в настоящее время критически не хватает доноров всех групп крови. Запасы крови очень низкие. Для лечения пациентов в больницах ежедневно необходима помощь доноров, сообщили в центре. В этом году по сравнению с прошлым годом зарегистрировано примерно на 2500 донаций меньше. При этом спрос на компоненты крови растет. В мае медучреждения запросили на 130 доз больше, чем в апреле. С началом летнего сезона и периода отпусков активность доноров обычно снижается, однако потребность пациентов в крови не уменьшается. В центре напоминают, что и летом в больницах находятся пациенты, которым помощь доноров жизненно необходима. В первом квартале этого года в Латвии было в среднем 19 800 вакансий, что на 1800 или 8,3% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В частном секторе было 10 800 вакансий, что примерно на 1100 или 9,1% меньше, чем в первом квартале прошлого года, а в публичном секторе 8 900 вакансий, что меньше примерно на 700 или 7,3%. Из всех доступных в Латвии рабочих мест, занятых и вакантных, 2,2% были вакантными. Из них в общественном секторе 3%, в частном – 1,8%. В первом квартале 2026 года в Латвии было 889 100 занятых рабочих мест, что по сравнению с первым кварталом 2025 года больше на 17,9% или 2,1%. В частном секторе количество занятых рабочих мест за год выросло на 20 400 или на 3,5%. А в общественном секторе сократилось на 2500 или 0,8%. Самая высокая доля вакансий была в основной группе профессий специалистов – 3,7%, в основной группе профессий – 3%, а также в основной группе квалифицированных работников сельского, лесного, рыбного хозяйства – 3%. Среди отраслей самая высокая доля вакансий была в госуправлении – 6%, в горнодобывающей промышленности, разработке карьеров – 5,7%, в сфере административных вспомогательных услуг – 3,6%, в сфере здравоохранения и социального ухода – 2,6%. В регионах в первом квартале этого года самая высокая доля вакансий была в Риге – 2,8% или 13 900 вакансий, а самая низкая – в Латгале – 1,1% или 700 вакансий. Рига вновь оказалась среди самых доступных городов Европы для короткого туристического отдыха согласно свежему рейтингу City Costs Barometer 2026. Исследование оценивает стоимость типичного уикенда в европейских городах, включая проживание, питание, транспорт и основные туристические услуги. По данным отчета, столица Латвии заняла 6-е место в рейтинге самых недорогих городов Европы. Средняя стоимость короткой поездки в Риге оценивается примерно в 321 евро за уикенд на двоих. В рейтинг также вошли Сараево, Бухарест, Тирана, Тренчин, Белград. Таким образом, Восточная Европа вновь доминирует в списке самых доступных направлений для путешествий. Аналитики отмечают, что города Балтии и Восточной Европы сохраняют ценовое преимущество за счет более низких цен на проживание, доступного общественного транспорта, стабильного туристического предложения, умеренной стоимости ресторанов и развлечений. Самым дешевым городом Европы в 2026 году стал Сараево, где стоимость короткого отдыха составляет около 252 евро. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр внутренних дел Янис Домброва на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского союза в Люксембурге призвал все государства-члены Евросоюза прекратить практику выдачи виз гражданам России и Беларуси, сообщили в МВД. Также во время заседания министр выразил поддержку инициативе Эстонии включить представителей вооруженных сил России, участвовавших в войне против Украины, в черный список Шенгенской зоны. Одновременно он призвал ЕС действовать едино и включить в этот список всех российских военных. Миграционное давление на внешние границы Европейского Союза по-прежнему остается серьезным вызовом. Мигранты, поддерживаемые властями Беларуси, продолжают пытаться незаконно пересекать границы Латвии, Литвы и Польши. Государственная пограничная охрана сталкивается с новыми вызовами, поскольку миграционное давление в этом году достигает самых высоких показателей за все время. Это не только проблема нашего региона, это вопрос безопасности всего Евросоюза, указал Домброва. Он подчеркнул, что странам, охраняющим внешние границы ЕС, необходима целевая поддержка для развития инфраструктуры и укрепления потенциала пограничной службы. Опрос, проведенный дочерней компанией банка Цитаделы CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий. В последние годы с ростом в Латвии числа эмигрантов из стран Азии и Африки пропорционально повышается угроза радикализации мусульман, отметил начальник службы госбезопасности Норманс Межвец. Он заявил, что в соответствии с международными тенденциями террористических угроз Латвии нужно быть готовой к самым разным вызовам. Уровень угрозы в стране может резко возрасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, подчеркнул Межвец. Он обратил внимание на то, что риски террористической угрозы присутствуют и в латвийском пространстве безопасности. В последние годы в Латвии растет число иммигрантов из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам. И в результате в Латвии пропорционально увеличивается угроза радикализации мусульман. Одновременно нельзя исключить присутствие в пространстве безопасности экстремистских идеологий иного характера и их представителей. Как свидетельствуют тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угрозы левого и правого терроризма, подчеркнул Межвец. Говоря о вербовке России и латвийских подданных для диверсионной деятельности, он указал, что фактически никто из задержанных до сих пор не признался в осознанной деятельности по заданию российских спецслужб. Однако, по словам Межвеца, это сомнительно, особенно со стороны людей с криминальным прошлым. Идеологическая мотивация и пророссийские настроения присутствуют в характеристиках и профилях этих лиц, но служба госбезопасности не может сделать вывод, что они особенно выражены, пояснил Межвец. На пляжах Юрмалы планируется разместить шкафчики для хранения вещей отдыхающих, выяснило агентство «Лето». Юрмальское самоуправление объявило несколько электронных аукционов, победители которых должны будут разместить эти шкафчики на указанных участках. Ожидается, что территория будет сдана в аренду до конца 2031 года. В муниципалитете пояснили, что для повышения комфорта отдыхающих рядом с морским пляжем планируется поместить шкафчики для безопасного хранения личных вещей. Для этого городская дума решила организовать аукционы по аренде 5 мест на пляжах в Булдуре, Дзинтере, Майори и Каугури, а также 2 мест возле пляжа на парковках на улице Дзимтенес и на 36-й линии. Мужская сборная Латвии по баскетболу в формате 3x3 в составе Науриса Мезеса, Карлиса Ласманеса, Францеса Лациса и Зигмарса Раймо впервые завоевала золотые медали на чемпионате мира в Варшаве. Латвийская команда, посеянная под 7-м номером, в финале обыграла Германию со счетом 20-15. Ласманес стал лучшим бомбардиром сборной Латвии с 12 очками. Кроме того, Ласманес был признан самым ценным игроком чемпионата мира. В Латвии продолжается засуха. Май стал 10-м месяцем подряд, когда количество осадков не дотянуло до климатической нормы. В среднем по стране за прошлый месяц выпало 38,5 мм осадков. Это примерно на четверть меньше обычного уровня. При этом ситуация в регионах сильно отличается. В Мадуне дождей прошло значительно больше нормы. В Лиепае же зафиксировали абсолютный минимум. В свою очередь в Даугавпилсе оказалось больше всего дождливых дней среди крупных городов. Метеорологи отмечают, что локальные дожди не способны устранить общий дефицит влаги, поскольку осадки распределяются очень неравномерно. Засушливая тенденция держится с прошлого года. Весной нехватка дождей стала критической. Март оказался одним из самых сухих за всю историю наблюдений и одновременно самым теплым. Длительная нехватка осадков может сказаться на сельском хозяйстве, состоянии природы и пожарной безопасности. Чем дольше сохраняется сухая погода, тем выше риск пересыхания почвы, увеличения потребности в поливе и роста опасности возгораний. Метеорологи со своей стороны не спешат радовать благоприятными прогнозами. Май вновь оказался суше нормы, а значит затяжной сухой период продолжается. В Латвии 71,2% всех занятых работают в сфере услуг, сообщает Центральное статистическое бюро. По данным бюро, среди всех работников сектора услуг 58% заняты в торговле, остальные 42% работают в госуправлении, включая полицию, пожарную службу и систему обязательного социального страхования, а также в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, индустрии развлечений и отдыха. В производственном секторе заняты 21,6% работающих жителей страны, а в сельском хозяйстве 6,8%. Самыми молодыми работниками в среднем являются сотрудники отрасли информационных и коммуникационных технологий. Их средний возраст составляет 36,5 лет. Сравнительно молодые сотрудники работают в гостиничном и ресторанном бизнесе 39 лет, а также в сфере искусства, развлечений и отдыха 40,5 лет. Наиболее возрастные специалисты трудятся в сфере управления недвижимостью, где средний возраст работников достигает 52 лет. Довольно высокий средний возраст работников зафиксирован в образовании 49,5 лет, а также в здравоохранении и социальной помощи 48,5 лет.

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостную